0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
4: Когда кругом одна война, улыбка стала пережитком прошлого. Возьми бутылку полусладкого вина, танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди.

сообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hide Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие, перезвон о милосердием и состраданием прольет.

я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра, гудят набатом во спасение добра, гудят набатом.

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой.

Итак, здравствуйте, други и подруги, 21.00.40 на моих зеленых системных, сегодня четный вторник месяца, это значит, сегодня у нас в эфире неформатная бомбардировка, 8 треков от компании Balt Music, которая раньше называлась «Бомба Питер». Вот, привет, Женя Баринов, здравствуй, Витя Комаров, здравствуй, Дениска, наш сухопарый друг. Вот, Антоха, здравствуй. Леха Степаненко, привет, пишет, как вы вовремя, я сегодня с вами, а то бредятина какая-то сегодня. Слушай, ну бредятина это хорошо, значит ты живой. Вот, Перм, привет, привет, Витос. Ваня пишет, привет, как назовешь коровку. Слушай, ну у меня был кот Уксус. У меня была крыса Уксус. Мою собаку зовут Собачка. Вот, мою вторую собаку зовут Тюбик. Вот, соответственно, коровку, ну, будут как-то ее звать, тоже интересно, но для этого ее надо сперва завести. Вот. Так, как праздники, спрашивают. Слушайте, ребят, праздники были, ну, как вам сказать, устал. Вот, я же когда сказал, что я ухожу в отпуск, все решили, что я поехал отдыхать. Чуть не выматерился, вспомнил, что микрофон включен. Вот, на самом-то деле у русского человека отпуск для чего берется? Чтобы поделать дела по дому. Вот, и я, собственно, хреначил. У меня же есть мама, у нас есть тесть, у нас есть свой участок. То есть у нас, короче, масса дел, которых надо весной делать. Вот, это, конечно, ужасно. Вот, но шашлыков тоже пожарили, все как положено, в баньку сходили. Собственно, неплохо. Грех жаловаться. Ноги ходят, никто не болеет, значит, все хорошо. Остальное все фигня. Вот. Здравствуй, Володя. Вот у нас, смотрите, Одесса на связи. Упс, говорит, трям, парни. Трям и вам здравствуйте. Вот, ну что, давайте начинать. Давайте начинать. Вот, кстати, Дениска, а ты знаешь, что у нас была на сайте, на старом сайте, у меня был выложен макет коровки для склеивания. Да, можно было скачать коровку эту с сайта у нас, вырезать ее ножницами, распечатать, вырезать ножницами и поставить себе на стол. Вот, она называлась «Наш молочный спонсор». Вот, и на жопе у нее была большая синяя пробка неформатки. Вот, хорошая была мысль, кстати. Я вот думаю, надо будет выложить. У меня же много этих моделек было. Много там и коровки, и мужички-пьяницы, и чего там только не было. Вот, в свое время я дурковал. Ладно, давайте начинать. Итак, друзья, что у нас сегодня прислала нам Бомба Питер, она же Balt Music. Сейчас я сопроводиловки все открою. Кстати, как там со звуком у вас? Все ли у вас хорошо слышно? Потому что у меня тут моя эфирная прога выдала аж на 4 красных сообщения про девайс, про disconnected. Прямо перед эфиром. И я вот боюсь, как бы что не отвалилось. Как бы что не отвалилось у нас в эфире прям. Вот, ну будем надеяться, бог милует. Так, запись включил, все включил. Давайте начинать, хрен ли тут ждать. Вот, первая группа у нас сегодня Lohengrin со своим треком «Память». Вот, и такая вот у них сопроводиловка. Недалеко от места прорыва блокады Ленинграда потомки защитников города, парни группы Lohengrin, написали песню «Память». Эта песня наша дань памяти всем героям. Вот, так они про себя написали. Ну, я так подозреваю, Питер. Я так подозреваю, Питер. Lohengrin, «Память», ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы, конечно же, что? Комментируйте. Комментируйте, не стесняйтесь. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21.08 моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключил. Я же забыл сказать, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие онлайн-слушатели. Здравствуйте, наши самые молчаливые слушатели, те, которые слушают записи эфиров. Вот, вам всем привет. Ну и, конечно же, тем, кто к нам только что подключился. Так, смотрите, что там Антоха пишет. Я так понимаю, сегодня подборка, которая была к 9 мая. Слушай, я не знаю, честно, что сегодня за подборка, но послушаем. Я честно скажу, вот сейчас я текст пропускал мимо ушей, даже, знаешь, как осознанно, потому что я вот эти все патетичные песни не очень люблю, но вот мне очень понравилась у Lion Green музыка. То есть вот звуковая часть, да, ну все, я вокал тоже беру как музыкальный инструмент. Мне аранжировочка понравилась, звучала хорошо. Так, что там еще? Вот Антоха пишет, звук пока норм, вполне трек ничего. Так, Леха пишет, уже при том, что песня патриотическая, искать минусы не художественное занятие, да и песня, походу, неплохая. Вот. Так, Ванька пишет, и лишь бы Бушой и душой был бы молод. И лишь бы Бушой и душой был бы молод. Слушай, и Бушой, и душой... Кстати, я сегодня обещал свояку запробовать барбарисовку свою. Вот, я помню, что она мне не понравилась, но чем не помню. Так, Витек пишет, тоже понравилась песня. Ванек пишет, в субботу будет отличный концерт в Москве, будем зажигать, приходи. Вань, слушай, я не знаю, на каком концерте будешь ты в субботу. Вот, я в субботу буду в Москве сидеть в жюри на фестивале Revolution. Вот, поэтому, если это мы про один и тот же концерт, то я по-любому буду кидаться в тебя тухлыми яблоками и тапками. Вот, потому что буду в жюри, мне можно будет кидаться в тебя тухлыми яблоками. Вот, а если ты про какой-то другой концерт, то, сорян, ну, никак не выйдет у меня. У меня другой график. Вот, так, что это за песня? Вроде круто звучит. Слушай, ну я тебе сейчас скажу, это у нас Челябинск пишет. Это Lion Green группа, трек называется «Память». Ну, по всей видимости, это Питер. Ну, мне так кажется, мне так очень показалось. Вот, ладно, поехали, собственно, дальше. А, нет, подождите, дальше мы не поехали, мы медленно пошли. Мне надо налить... Ой! Серега Винокуров, привет! Мне надо налить бирборисовки. Бирборисовки. Вот, пишет Ванька, не попадешь, но правда я здоровый, сложно промахнуться. Слушай, если ты здоровый, вот, а я, понимаешь, я же поеду, у меня с собой будет 1,5 литра вискаря в термосе. Я нахерачусь, потому что в этом клубе я еще, понимаешь, не бузил. Знаете, почему прекратили делать фестиваль Revolution в Live Stars? Знаете почему? Потому что туда приезжает Зухер, напивается и, понимаешь, начинает там бузить. Вот, и теперь в другом клубе. Вот, а этот клуб, он практически девственен. Я там еще не бузил. Поэтому, Ванька, я не промахнусь, поверь мне. Давайте ваше здоровье поставим мы сейчас. А, ну давайте, нет, давайте мы про песню включим, потом будет ваше здоровье. Итак, следующая песня у нас Алексей Богомолов, группа «Не квадрат», трек называется «Улыбайся». Рок-группа «Не квадрат» представила новый сингл «Улыбайся» перед выходом альбома «Все изменится» в 2023 году. В 2016 году группа «Не квадрат» громко заявила о себе, впервые зазвучав в эфире радиостанции «Питер FM». «Не квадрат» — это пронзительная лирика, искренняя подача и мощный гитарный драйв. Благодаря этому песне группы хочется слушать и переслушать, видимо, благодаря мощному гитарному драйву и вашей искренней подаче. Итак, группа «Не квадрат», Алексей Богомолов, трек называется «Улыбайся». Ну, видимо, тоже Питер. Видимо, тоже Питер. Поехали, ставим, слушаем. У меня налито. Вот, поэтому давайте бабахнем.

Итак, другие подруги, 21-17-04 на моих системных зеленых. Во, Ромка здесь. Ромка пишет, жду подробности, когда, куда ж. Ромыч, мы просто тупо едем. У меня дочь, у нее будут отгулы. У нее будут отгулы, она сможет посидеть с собаками. И нам с Коляновной, понимаешь, вот нам хоть куда, лишь бы без собак. Вот, и вдвоем. Поэтому мы едем просто. Мы едем просто во Владимир, а там как бы цель найдем, ну, погулять по городу, протравить твою печень, собственно. Вот. Найдем чем заняться, я думаю. Вот, так что предлагай. Предлагай свои варианты. Так, ладно, вернемся к песне. Вернемся к песне. Только что у нас отзвучал группа «Не квадрат», Алексей Богомолов. Трек называется «Улыбайся». Антоха написал «Весьма-весьма». Так, Ванька пишет: «Бегаю я быстро, и ботинки с остальными носами». Слушай, ботинки с остальными носами – это моя боль. Это моя вообще просто печалька. Я же строитель. Я же строитель, и у меня все ботинки с остальными носами. Но последние 3 года я покупаю ботинки, а там... Блин, чуть не выматерился. А там, блин, вот эти стальные носы на 2 размера меньше. И представляешь, вот ботинки берешь 45 размер, а стальные носы как от 42. И у меня все пальцы скукожены. Я просто мучаюсь кошмарно с этими стальными носами. Вот, в итоге, наверное, сейчас вот лето придет, поеду, куплю себе обычные вот эти вот... Как они, не берутся, а, ну, короче, кирзачи, но не сапоги, а ботинки наши советские. Я уже купил себе стельки, которые не протыкаются ничем. Мы с Коляновной их пытались пробить шилом, ни хрена. Представляете, какие стелечки замечательные. Вот, всего я за них отдал, по-моему, 700 рублей. Вот, вложу туда эти стельки и пойду, понимаешь, по гвоздям. Так, что там у нас? Леха пишет, где гитарные драйвы афишированные? Я больше от драйва закидки под 85 в Зухера проникся. Песня грамотная, точно поют здорово. Ребят, я не слушал слова, но я их просто не слушаю, потому что, ну, у меня мозг так устроен, я не слушаю слова, пока мне песня не понравится. Вот, песня была совсем-таки неплохая. Вот, ну, по звуку, а все остальное буду слушать, когда выложу запись. Так, камелоты рулят. Блин, Ванька, они дорогие, чтобы на работу ходить в камелотах. Надо работать как минимум где-то, блин, плотником на Газпроме. Вот, и получать зарплату, так это 1150, ну, чтобы, понимаешь, хотя бы хватало на камелоты. Вот, Олежек, привет! Пишет, мне вот песенка группы «Не квадрат» понравился. Привет, Олежек, ты мне расскажи, как двигается твоя запись и пользуешься ли ты тем пультом, который я тебе привез. Вот, почему спрашиваю? Потому что нужен он тебе или не нужен, вот я к чему. Вот, расскажи мне. Так, что еще у нас пишут? Что, все, больше никто ничего не пишет. Больше никто ничего не пишет, поехали дальше. Поехали дальше. Вот, Соня, привет, привет, привет. А, вот смотрите, меня Серега Винокуров сбил с толку. Пишет, в этом году финал не в Live Stars. Слушай, я прямо сейчас, вот прямо сейчас взял и засомневался. По-моему, нет. По-моему, финал в этом году будет в этом... Господи, где он будет-то, твою мать? Сейчас я найду. Сейчас я зайду в группу. Неформатное радио, там у нас, понимаешь, вот, Ванька выкладывает вот эти вот, как они называются, тыдын-тыдын. Вот, читаем. Гластонбери, финал будет в Гластонбери. Гластонбери, это метро Дубровка, первая Дубровская улица, так что... Смотрите, не перепутайте, а то ухерачите, конечно, не в том направлении. Вот, в этом году
финал в другом клубе, не в Live Stars. Я же почему и говорю, что в Live Stars больше не делают финалы. Потому что... Не, ну на самом деле в другом клубе, не в Live Stars. Я же почему и говорю, что в Live Stars больше не делают финалы. Потому что... Не, ну на самом деле там неудобно было. Я вам

чудные люди в чудных костюмах, и думаешь, блин, это же вроде бы как, а тут чё это происходит? Вот, поэтому я думаю, что в Гластонбери такой фигни не будет. Вот, известны ли даты, Ромка, я же говорю, на июньские праздники, июньские праздники. Сколько там, 3 дня у нас будет каких-то праздников, вот, и поедем мы. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас наш дружбан, уже давний наш дружбан, группа Миджи. Точно могу сказать, что это Питер. Это я точно знаю. Вот, трек называется «Воспоминания в Питере». Так. Вот, колпинская группа под руководством бессменного лидера, автора Артура Курникова, свежим взглядом из города-сателлита создала новый промозгло-сырой гимн любимому городу. 150 оттенков серого неба, которые отличают любой коренной петербуржец, чувствуется в этой песне. Возможно, любить и встречаться в какой-нибудь солнечной Калифорнии намного проще и приятней, но любить по-петербуржски сложнее, значит, 100 крат сильнее. Не знаю. Не знаю, Артурка. Ты, кстати, где, Артурка? Ты здесь или ты? Почему ты давно так к нам не заходишь? Вот, Миджи, Питер. Воспоминания в Питере. Ставим, слушаем, вы комментируете. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21, 27, 55 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». А почему? А потому что сегодня четный вторник месяца. Вот, так, Вовка пишет: если бы не припев, серебряную калошу можно было бы вручать смело. А так-то вкусно. Васильев чистой воды, манера и стихи, интонирование, причем и размер куплета тоже один в один с какой-то песней сплена. Слушай, я тебе так скажу, Володь. Спленам пора на покой. А кто-то же должен занять нишу. Вот, поэтому появился Артур. Но на самом деле, я честно скажу, у Артура это уже, по-моему, вторая или третья песня. Вот такого плана, очень сильно похожая на Сашу Васильева. Я не знаю, что ему торкнуло. Раньше он как-то был очень самобытен, и его было узнаваемо, его было. Вот, и частенько он у нас звучал, и в миксере, и так в ротации крутился. А сейчас, во-первых, ну, видимо, зазнался, да, Артурка. Артурка закинул нос, понимаешь, туда, куда-то, в высоту питерского неба. Говорит: видали мы вашу неформат. Короче, ничего не грузит. Вот, периодически прилетают нам от него треки через бомбу Питер. Вот, и вот такие вот они все очень похожи на Сашу Васильева. То ли он договорился с Саньком. Скорее всего, он с Сашкой договорился. Саня говорит: ну, хрен ли, Артурка, все, пора мне на покой. Вот, еще годик-два, и, наверное, поставлю коры в угол. Вот, ну и Артурка говорит: ну а что, Саня, давай я подхвачу. Ну и, собственно, подхватил. Скорее всего, так. А там хрен его знает. Он же не колется. Где вот он? Где? Вот что, он в чате не появляется. Он мне потом напишет недельки через две: о, Зухер, привет, а я пропустил эфир. Вот, Алекс, своя компания, привет, привет, привет. Так, Ванька пишет: бро, просьба, скажи, что Иван очень-очень любит своего толстопузика Танюшку. Толстопузик Танюшка, я передаю тебе, что Ваня Веретенников, вот, тебя очень-очень любит. Бутылку коньяка, Ванек, знаешь, куда занести. Так, что там еще? Леха Степаненко пишет: да пусть поют в стиле сплин, может, энергия города так людей творчески расставляет. Хотя на меня не повлияло однажды. Так, Сонька пишет: припев прикольный. Так, сплины, мне нравится и саунд, и текст неплохо, пишет Саня. Вот, Юлька пишет: сплин, что там еще у нас? Все, все пишут сплин. Все пишут сплин. Ну да, ну было похоже. Ну что сделаешь? Что сделаешь? Ну вот так вот получилось. Вот. Но на самом деле я бы не сравнил. Ну хорошо же получилось. Ну давайте так, по чесноку. Ну хорошо получилось? Хорошо. Ну да, ну похоже. Ну что теперь делать? Будем считать, что мы не знаем группу сплин. Вот, но мы знаем Миджи. Миджи мы знаем. Вот, Миджи наш родной, он у нас играет, а сплины нам песни не грузят, поэтому это, собственно, наши неформатные сплины. Во, я выкрутился. За неимением Васильева на неформатке у нас появился Артурка. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, дальше наши одесские друзья, группа Горком. Вова, я уже знаю, видишь, я уже знаю, что это ты. Я уже выучил, что Горком — это оттуда. Вот, хоть мне ни в какую не пишут. Вот, мне перестала Дашка совсем писать, из какого города группы. Не знаю, с чем это связано, видимо, лень такая. Вот, новый сингл от международного проекта «Горком» «Сказка». На этот раз его география с Питера, Одессы и Сахалина расширилась еще и на Италию, благодаря участию в записи официального гитариста фестиваля «Сан-Ремо». Одновременно простой, при этом глубокий текст «Сказка» обрамлен красивым и насыщенными аранжировками. Красивыми и насыщенными. Вот. А тут и волшебное очарование вступления, и захлехватский рок-н-ролльное развитие с код. Блин, кто вам пишет эту гадость? Под музыку хочется танцевать, а слова припева запоминаются накрепко с первого
прослушают. Восхитительно гармоничное сочетание текста и музыки. Визитная карточка Гаркома. Тьфу! Тьфу, понимаешь? Вова! Ну нельзя так! Ну нельзя! Поехали! Ставим, слушаем Гарком. Короче, тут у нас Питер, Одесса и Италия еще. А, и Сахалин. Гарком, сказка, поехали! Поехали!

Итак, дорогие подруги, 21:36 на моих зеленых. Приветствую всех, кого давно не видел. Вот Хамло Чулпанов нарисовался, здорово, пишет, браво, напоминает. Нет же, ты знаешь, я же тут сижу. Мне, кстати, Вовка написал, не Вовкой, это не я пишу сопроводиловки. Там вступление вот это на свистящих дудочках, ту-ду-ду-ду-ду. И я прям вот, у меня аж до дрожи в жопе. Я прям понимаю, что я это вступление где-то слышал. Причем это что-то прям вот такое, до боли. Родной, а Вовка, гад, не хочет признаться. Он мне не рассказывает, откуда они сперли это вступление. Вот, а очень прям похоже было. Ладно, так, что там нам? Колыбельную напомнила Ваньке Веретенникову. Какую колыбельную? Какую? Может, я про нее и думаю? Так, Олежа Куколку напомнила. Мы же не играем, что напомнила. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Так, Антоха пишет, бодренько, я даже проснулся. Так, Леха Степаненко пишет, мне понравилась песня, история слушается, молодцы, земляки. Так, Сонька пишет, как быстро закончилась песня, прозвучало легко. Слушай, для меня это были мучительно болезненные 3 минуты 20 секунд. Нигде не пер, приснилась мелодия, не поверишь. А знаешь, что такое приснилось? Приснилось — это когда мозг тебе воспроизводит события, которые ты придумал или которые уже были в твоей жизни. Вот, мозг так отдыхает, он просто тебе включает на повтор твои мысли, скажем так, которые уже отзвучали. Вот, соответственно, приснилось — это значит, это что-то ты уже где-то до этого слышал, вот, или, понимаешь, придумал. Вот, но так как я это тоже слышал, тебе это приснилось, потому что ты это тоже слышал. Там даже дело не в мелодии, а конкретно вот инструмент, сам инструмент, вот эта вот клавишная дудочка, и вот манера вот эта, как она называется, такты, не так, как, блин, ритмика, короче, ритмика и звук вот этого инструмента, он был прям в какой-то, мне кажется, в какой-то из наших вот этих вот новой волны, там что-то, может, там какой-нибудь Кинчев, Костя, да, может быть, слушай, может быть, даже, кстати, у Кости Кинчева это в альбоме «Джаз» было. Вот, мне кажется, вот оттуда, из того, из какого-то времени. Вот, ладно, я попробую все-таки вспомнить. Так, что там, как же сложно писать на 4 чата? Ваня, ты уже определись, что ты как русская интеллигенция, то туды, то сюды. Пиши в один чат, ты те чаты загоняй в наш чат и общайтесь здесь. Так, Ромка написал, играет сплин а-ля рыба без трусов. Слушай, рыбу без трусов не слышал, не буду врать. Так, за олдскулов уважаю дельфина, что ли, ток и Кинчева в особом ракурсе. Слушай, я что-то последнее время в Кинче Кости разочаровался. Как-то он меня прям вот в последнее время вообще не радует, потому что, наверное, последний альбом, который я послушал с удовольствием, это был как раз тот джаз, про который я вспоминал 2 минуты назад. Представляешь, насколько долго он меня расстраивает, уже этот Кинча Костев. Вот, а в принципе, все остальное, это какое-то у него идет, это, знаете, как день сурка, все одно и то же, просто немножечко меняются слова. Вот, ну и, конечно, вот это, вот, мы всех порвем, мы молодцы. Не знаю, сложное у меня отношение к нему, не нравится мне последнее время все, что он делает и все, что он пишет. Так, ладно, поехали дальше. Дальше женек наш женек, то это Питер, это точно вам могу сказать, это точно Питер, начальник ЖЭКа. Вот, трек называется, здесь он называется «Рано» в описаловке. Вот, а на файл у меня обратная сторона почему-то. И я же почему хотел на эту тему порассуждать. Вот, если обратная сторона, то эта песня очень старая. Она у нас, кстати, и в ротации крутится уже, наверное, лет 7-8. Лет 7-8, и я ее периодически встречаю
Вот, но может оказаться, что здесь просто теги от обратной стороны, а на самом деле сейчас будет играть песня «Рано». Вот, тогда может оказаться, что это другая песня. Короче, я читаю сопроводиловку, а трек у меня почему-то другой, не знаю. Итак, альбом группы «Начальник Жека» «Рано» является... А, это альбом «Рано», ну а трек тоже написан «Рано». Короче, я не знаю. Женя, разберись уже. Разберись. Нашлёпаешь треков, каких попало. Вот, Азухер тут распинулся. Читаю сопроводиловку. Альбом группы «Начальник Жека» «Рано» является сборником песен, записанных в период с 10 по 15 год. В записи принимали участие Сергей Чиграков, Геннадий Ширшаков, Андрей Худой-Васильев и другие. И дыр. Послушаем заглавную песню с этого альбома. Вот, тут написано «Рано», там у меня написано «Обратная сторона». Я не знаю, что мы сейчас послушаем. Вот, ну давайте слушать. Поехали. Женя, привет тебе, кстати.

Итак, другие подруги. Итак, другие подруги, слушайте, смотрите, я специально зашел на сайт Неформатки и нашел песню, которая у нас уже играет с 2012 года. С 2012 года. Вот, вот эта самая песня, но совсем в другой. Вот послушайте. Я не знаю, вам слышно или нет. На радио, наверное, не слышно, но на чате, ну, на стриме точно слышно. Давайте мы ее чуть-чуть перемотаем.

Вот же! Вот же! Вот мне этот вариант больше нравится, честно. Женек, я не знаю, стопе, я не знаю, что тебе вдруг пришлепало в голову переаранжировать эту песню. Да, она стала тяжелее, но она потеряла свой вот этот вот цимус. Свой вот этот цимус она потеряла. Вот, мне кажется, вот этот вариант 2012 года гораздо интереснее. Ну, опять же, на вкус и цвет все фломастеры разные. Мне больше тот вариант нравится. Так, что там нам пишут? Песня «Огонь». Огонь. Так, Сонька пишет: «А мне такое нравится». Нравится. Так, Леха пишет: «Решили, что аранжировка более удачная. Я хоть и предыдущую не слышал, эта версия звучит, значит, удачная, на их взгляд. Сам иногда так делаю». Так, Хамло Чулпанов пишет: «Потрес бы хайром, но лысый давно». Леха! Леха, ты лысый! Слушай, когда ты лысый, можно биться мордой об клавиатуру. Зачем трясти хайром? Можно биться мордой об клавиатуру. Я так периодически делаю, когда прям вот в хлам нажрусь на эфире. Прям мордой в клавиатуру хреначу. И, понимаешь, здорово получается. Так, что там? Что там? Это другая подача, если так можно сказать. Это болезнь возраста песен. Я не знаю. Я надеюсь, никогда не доживу до того момента, когда я буду переписывать свои песни, переаранжировывать. Как бы есть несколько песен у меня, моих, которые сделаны, да, которые выпущены, но мне они изначально, ну как, не по-моему, да, и когда-нибудь я их, конечно, перевыпущу, вот, потому что, ну, я изначально хотел по-другому, вот, хотя не факт, я могу не дожить просто до этого времени. Вот, но тут-то, понимаешь, песня уже была выпущена, вот, и выпущена она была, ну, прям она клёво была, потому что там, знаете, там сколько людей участвовало, смотрите, там участвовали, понимаешь, Андрей Худой Васильев, сам Женёк, так, где тут, а чё, куда всё это пропало, куда всё, тут же было писало, ладно, короче, ну, вот все примерно те же самые люди, которые участвовали и в этом, понимаешь, кавере этой песни. Это кавер от автора. Все, ладно, поехали дальше, сколько можно тереть за одну песню. Оркестр «Не за горами», Таисия Краснопевцева. Песня называется «Дубравушка». Авторская интерпретация народной свадебно-обрядовой песни от нижегородских музыкантов «Оркестр «Не за горами» и одной из сильнейших исполнительниц русского аутентичного фольклора Таисии Краснопевцевой. Эта композиция созревала больше 10 лет. Впервые ее принесла на репетицию Лиза. В сети можно было найти разве что один хоровой акапельный вариант этой малоизвестной народной свадебно-обрядовой песни. Никакой информации, даже текста, написал аккордную последовательность, интерпретировал мелодию в новый размер. Мы включили ее в репертуар сначала севера, а потом оркестра. Вот. Странное такое сопроводило его, ну ладно. Итак, оркестр «Не за горами», Таисия Краснопевцева, «Дубравушка». Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете.

Итак, другие подруги, 21-56-56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что звучал у нас оркестр «Не за горами» и Таисия Краснопевцева. «Дубраушка» называется трек. Ребят, музыкант, если вы меня сейчас слышите, если вы будете слушать запись программы, срочно, срочно залейте эту песню на сайт «Неформатки», забираю в ротацию. Прям вот просто требую. Просто требую. Так, что там нам пишут люди? Что там нам пишут люди? Милота-то какая? Милота-то какая? Это самое шикарное, что можно придумать. Срочно в ротацию. Офигенная песня, голос красивый, хоть медитируй. Так, Ванька пишет, я тебе завидую белой завистью по звуку, наливая себе любимый. Да, не, ребят, я просто сейчас за кадром рассказывал, я сходил себе, включил, у меня под столом две союзовских колонки, на столе два монитора соневских, я все это сейчас включил параллельно, сделал себе громко, и я просто сейчас перся от этой песни. Кстати, примерно такую же музыку делает группа «Удмуртская тоска». Вот, кто не знает. Они периодически, я Насте пишу, Настя выкладывает, я говорю, Настюха, заливай на неформатку, беру в ротацию, но что-то она не ве. Вот, если кто-то из вас знает Настю, кто-то знает Анастасию Михайловну, вот, напишите ей, скажите, что Зухер очень ругался, потому что я второй раз писать не буду и звать. Вот, у них недавно вышел альбом маленький, там, из трех песен, и вот там две песни приблизительно вот так же звучат, и я бы их тоже бы забрал бы в ротацию, но, блин, не хотят грузить. Так, Витос пишет, даже проснулся зашибенно. Так, кто вообще смотрит телевизор? Ребят, вы знаете, я в своей фразе, что я просто сейчас за эфиром сказал, блин, сколько же классной музыки у нас в России, сколько классных талантливых музыкантов, а нам в ящике показывают всякую, ну, я не буду сейчас материться, потому что микрофон, всякую фигню. Вот, под словом «в ящике» я имел в виду глобально российское медиапространство, да, то есть радио, все радиостанции, телевизор, интернеты, тиктоки, вся вот эта, она наполнена какой-то гнилью, когда у нас просто огромное количество талантливых, классных музыкантов, но мы слушаем всяких вот, понимаешь, людей, которые, ну, уже им пора рядом с мавзолеем их закопать просто к чертовой матери. Вот, а мы все слушаем одно и то же. Из жопы торчат перья. Вот, и вот скачем, слушаем. Когда уже, я думал, что сейчас вот половина их посвалила и как-то получше станет. Вот, слушал недавно вражескую радиостанцию. Просто ради интереса. Вот, стало хуже, то есть тех, кого запретили, они их убрали, но есть такое ощущение, что они включают специально говнорокеров, то есть чтобы складывался стереотип, что рок это говно, да, вот на самом деле вот классные, талантливые ребята почему-то не звучат на этой вражеской радиостанции, а ушли все вот, которых теперь нельзя включать, да. Но начали включать такой просто вот как некачественный контент, что я, короче, послушал часа полтора, ну, я колотил гвозди, оно там фоном, но меня прям вызвало отторжение ярое. Володя, привет, Оренбург. Слушай, я видел, что ты мне прислал, я даже послушал чуть-чуть. Вот, но я этого человека не знаю и не знал, поэтому как бы, ну, для меня это... Ну, просто хорошая песня. Вот, извините, это я сейчас отвлекся. на личные, понимаешь, сообщения. Так, ладно, пусть горит звездой русский рок. Пишут нам, удмуртские бабушки удмудрились в Евровидении выиграть. Это, наверное, вот, а представьте бы, вот каждый год бы прислали бы
не вот этого вот стрекозла, да, а отправили бы там Пелагею, да? Представьте, вот она бы выдала бы там «Ой, то не вечер», тот же самый. Вот эта песня. Представьте бы там прозвучала. Вот как мы ее сейчас послушали. Да это же просто было бы шикарно. Так, со многими уже подружился. Такие прекрасные люди, отличные музыканты. Спасибо им огромное. Про что Ванька написал, я не понял. Так, Антоха пишет: «Я слушаю песни с неформатки». Вот, Юлька спрашивает: «А что это за враж...» Да наше радио, господи, наше радио. Я ее называю вражеской радиостанцией, потому что раньше там был программным директором Семен Чайка, и это вражеская радиостанция, это у меня уже, как, это шутка такая, потому что Семен тырил периодически наших музыкантов, ну как тырил, он прям отбирал все лучшее, да, то есть, грубо говоря, там мы всю работу проделали. Вот, Семен раз оттуда подвыдернул ребят, которых мы уже отобрали, обработали, оприходовали. Вот, и он их брал в эфир. Нет, я был только рад, и мы с Семеном на эту тему глумились в свое время. Вот, и поэтому я их называю вражеской радиостанцией, потому что они воровали музыкантов. На самом деле, наоборот, было очень хорошо, что какие-то ребята за счет неформатки вылетали на наше радио. Но, к сожалению, у Семена программу закрыли. Он сейчас на какой-то другой радиостанции крутится, по-моему, что-то там с Питером связано, мне кажется. Ну, хотя я сейчас не помню уже. Вот, ладно. Что там у нас? Что там дальше? Далее у нас Александр Глаговский, Корчагина Ирина. Трек называется «Молчи». Опять не написано, откуда, ребята. Читаю сопроводиловку. Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова почти ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределами всякого словесного выражения, сказал Антоний Сурожский. Вот это вот. Ладно. Александр Глаговский, Корчагина Ирина, «Молчи». Ставим, слушаем. Ну, мне кажется, опять Питер. Поехали.

А впрочем, возможно, порою надо встать, отдохнуть и, поглядев на пройденный

Итак, другие подруги, 22.09.09, да что такое, у меня что не время, то красивое. Только что у нас отзвучали, кто у нас отзвучали-то, господи, Александр Глаговский и Корчагина Ирина. Вот, ну не написано было, откуда они, ну мне кажется, Питер, что-то сегодня у нас в списке один Питер. Так, что у нас тут народ пишет? Шансон чистой воды. Так, далее. А и все. А, вот Соня пишет, душевненько спели. Душевненько спели. И собственно, все. Комментариев-то больше особо нет. Михаил Круг и Вика Цыганова вот пишут нам под предположение. Ну, нет же. Нет же. Ребят, честно скажу, вот прям вот честно, как есть. За это меня особо и не любят все. Вот если вы как бы выпускаете трек, который должен идти на радио. Ну, понятно, что шансон, понятно, что своя специфика, но, блин, ну, сделайте звук-то нормальный, ё-моё. Вот, плюс 4.43, это, конечно, долго, это очень долго для радио. Вот, для машины может быть, для концерта можно и 10 минут. А вот для радио 4.40, это прям вот, это смертный приговор. Ни одна радиостанция не возьмет такой длинный трек. Вот. Поэтому, вот если планируете развиваться, то или сильная кастрация песни, вот, или прям надо делать там что-то, ну, чтобы прям вот эти 4 минуты, 5 практически, пролетали как-то, вот, а так как трек достаточно монотонный, вот, то 4.43 это прям вот кошмар, кошмар кошмарный. Так. Что нам пишут еще? Вруби ты Кинчева, старенькая чонить. Вне ротации. Слушай, ну надо, давай мы дослушаем сперва всех, понимаешь, кто у нас заявлен от Бомбы Питер, а потом я включу тебе что-нибудь бонусом. Так и быть. Так и быть. Я даже знаю, что я включу. Вот. Так, ладно, что там у нас еще? Бардовская песня. Я не люблю этот шрифт пения. Не то, что не люблю, не слушается. Так, в целом норм, но у меня диссонанс реверба на вокале и музыке. Слушай, я тут ревера вообще не услышал, если честно. Вот, ну, просто, знаешь, звучало как самоиграйка Casio и два человека, которые поют, собственно. Ну, как бы... Не такой особо прям въедливой работы над треком не произведено. Ну, в принципе, в рамках жанра шансон. Оно как бы ожидаемо. Так. Кстати, вот знаете почему? Вот смотрите, шансон. Берем кого? Мэри Матье. Да? Шансон? Шансон. Вот. Ну вот, это же вот прям рядом не стоит. Согласны? Согласны. Почему в России плохое отношение к шансону? Потому что большинство шансона российского это или блатняк, что-то там умца-урка, вышли два придурка, подавай кошелек. Вот. Или вот плохо сделано. Текст наверняка замечательный, да? Два человека заморочились, спели, сыграли, но, блин, ну не доведено до ума. А ведь можно было бы из этой песни сделать что-то интересное. Поэтому, друзья, шансонье, господа музыканты шансонье, делайте качественный звук, чтобы народ, понимаешь, к шансону, к нашему качественному проникался. Вот, кстати, вот, Юлька, а ведь... Тебя же можно отнести к шансону, да? Ну вот запросто, мне кажется, наша Юлта запросто вот смотрите, она мне пишет, у меня тоже в какой-то мере шансон. Вот же я про что говорю. А ведь Юльку слушаешь и прям вот кайфуешь, и прям вот здорово. И я знаю, до какой степени она, я чуть не выматерился, вымучивает и музыкантов, и звукорежиссеров, и саму себя. Потому что она хочет звучать качественно. И она это делает правильно, и оно звучит, и ее хочется слушать. Вот. Поэтому
Господа Шансенье, займитесь звуком. Займитесь таки звуком, и будет вам счастье. Ладно, поехали дальше. Далее группа Хедли. Хедли — это точно Питер. Я знаю, потому что они у нас звучат в ротации в рамках сборника «Грани». Там они у нас с молоком звучат. Вот они меня спрашивают: «Зухер, почему молоко?» Да потому что молоко мне понравилось. Вот, сегодня у них революция. Читаю сопроводиловку. Революция есть не что иное, как некое воздействие на изменение сознания человека. Ты сейчас про наркотики пишешь, по любасу. Вовсе не обязательно лезть на баррикады, чтобы склонить мир к переменам. А для этого уже существует искусство, религия, ну и, конечно же, музыка. Фу, какая глупость, какая глупость. Группа Хедли, революция, ставим, слушаем, поехали. Хочешь революции — лезь на баррикады. Вот я считаю как.

Итак, другие подруги, 22-18 на моих зеленых системных. Вот, Антоха пишет: революция ленивцев, музон бодрый, а вокал вялый. Леха пишет: у меня аллергия на эту тематику. Вы знаете, до какой степени у меня аллергия на вот эту всю тематику, которая, понимаешь, ну, на хайпе, скажем так, да? Вот, когда был ковид, все начали писать про ковид. Вот, год назад случилось событие, все начали писать про это событие. И все так пафосно, все так мерзко. Вот, и революция эта, вот это сейчас, которая, она тоже очень сильно прозвучала пафосно. Хедли, мне все еще нравится ваш трек «Молоко». Вот, мне кажется, революция — это вот тот трек, который, я понимаю, что вы его записали, я понимаю, что вы его выпустили. Вот, но мне кажется, вот, ну, это лично мое мнение, вот, оно может не совпадать вообще ни с кем. Но лично мое мнение, вот этот трек, мне кажется, вам надо просто забросить. Вот, есть такие песни, у многих, вот у меня даже есть такие песни. Я их написал, записал, послушал, сказал: да нахрен, да вы чё, не, это я людям даже показывать не хочу. Вот, мне кажется, «Революция» — это как раз один из тех треков, который, ну вот, вообще не нужен в творчестве нормального музыканта никому. Вот, напишите про любовь, я не знаю, напишите про детей, напишите про цветы, про луну, про солнце, но только вот не вот это вот все, оно уже настолько... все остыло. Это все равно, что заниматься сексом с трупом, со свежевыкопанным трупом на кладбище. Ну, это лично мое мнение, ребят, честно, не обижайтесь, ни в коем случае обидеть не хотел, просто, я обязан сказать свое мнение. Вот, все, друзья, на сегодня у нас треки от Balt Music закончились. Я еще раз громко кричу: оркестр не за горами. Вот, Дубравушка, загрузите трек на сайт. Я забираю это в ротацию просто вот с руками и с ногами. Поставлю на все каналы, ну не на все, к рэперам на канал не поставлю. Вот, на лирике будет крутиться и на основном канале будет крутиться, потому что трек зачетный. А сейчас специально для Ромки. Ромка, вот я тебе сейчас расскажу, на чем закончилось мое... хорошее отношение к Косте Кинчеву. Вот, наверное, вот на этом альбоме... Нет, альбом «Джаз». Альбом «Джаз» был последним, а вот этот был предпоследним. Собственно, песня специально для Ромки во Владимир полетела. Вот, радиослушателям я говорю до завтра. Завтра услышимся в программе «Неформатный миксер». На стриме мы еще, конечно же, повисим, еще покурим, стопочку выпьем. Вот, на стриме еще жизнь будет, а радиослушателям я говорю до завтра.

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кось! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина». Кайс.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не формат.

где-то там фрегат с скорлупкой. В скорлупке старый капитан с потухшей трубкой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда, незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый.

0: А итак, друзья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: 21, даже 20:59 на моих зеленых системных. Мы вчера с Колкой выяснили, что у меня системные часы на 3 минутки спешат. Вот, с вами очередная программа 5+1. С вами диджей Зухер и с вами Ехидный Конь. Вот, писать нам можно, как всегда, Ваську 96-47-5. Можно писать в мессенджер службы внешней разведки неформатное Mail.ru, ну и кому больше нравится торчать во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера там и пишите туда. Вот, обновил я главную страничку, вижу, что наши две кривые морды появились на главной страничке, так что можно сказать, программа началась. Итак, поехали.
1: Поехали.
0: Ну, ехай.
1: Ну, поеду, да. Ну, так вот, ребята, у нас сегодня в очередной раз обширная география. Сегодня в данной программе позвонят песни групп из Нижнего Новгорода. Ростов-на-Дону традиционно, кстати, Ростов-на-Дону уже третью подряд программу у нас представляет свои группы по своей треке. Также у нас на очереди Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, куда же без них. Ну и, соответственно, Тула. Тула плюс один идет традиционно.
0: Тулин. Вот, Новокузнецк нарисовал. Практически Красноярск. Здорово, Серег. Здорово, на тебе жирный смайл. Ну и что, поехали?
1: Ну поехали, да.
0: Стартуй.
1: Стартую. Итак, первая композиция от первой группы. У нас в гостях Нижний Новгород. Группа называется «Говорящая мертвая голова». Интересное название. Вот. Песня называется «Герои школьных дискотек». Почему эту песню отобрал в эфир? Очень мне понравилось звучание, очень понравился саунд. Чем понравился? Тем, что это атмосфера старого питерского и московского рока. Ну вот, если слушали группы Московской рок-лаборатории или Ленинградского рок-клуба, да, очень по саунду на них похоже, на песни «Зари перестройки», да, когда вот там выступали многие известные команды, были членами Ленинградского рок-клуба. И вот «Говорящая мертвая голова», в принципе, по саунду она повторяет именно те песни, несмотря на то, что группа такая появилась только в 2010 году.
0: Ну, несмотря на то, что сегодня 2013 год, вот, а в то время мы с тобой еще писали, тогда еще памперсов не было, в то время мы еще с тобой писали просто тупо в штаны и в шорты.
1: Или в горшочек.
0: Вот, ну, не знаю, я предпочитал в шорты, так теплее в мороз. Вот. Уровень саунда у группы остался на том же уровне.
1: Ну, в этом и есть сермяжная правда, в этом и есть их прелесть. Вот почему мне понравилась эта песня. Ну, я не беру сейчас в расчет вокал, не беру в расчет текст, не беру в расчет музыку, да. Это все на уровне, это все интересно. Но песня мне действительно, еще раз повторю, очень понравилась. Итак, первая композиция в нашей программе «Говорящая мертвая голова», «Герои школьных дискотек».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.07 вроде как на моих часах, да? Вот пишут нам Зухер Карелия тоже с вами. Дружище, напиши просто слово Зухер, и тебя антиспамбот пропустит. Это у кого Аська заканчивается на 207, а то мы тебя не видим. Вот.
1: Захар, хотел сразу тебе вопрос задать. А ты в советские дремучие времена на школьные дискотеки ходил?
0: Нет, зачем? Я на них играл.
1: А, ты даже на них играл.
0: Я даже на них играл.
1: Ну и как тебе атмосфера этих дискотек?
0: Ну как, мы все время пьяные были. Какая там в жопу атмосфера? У нас были фанерные гитары а-ля Битлз, вот, фанерные басы, струны из того, из чего попало, то есть пристраивали от домбры, от арфы, лишь бы они были металлические и снимались рукопальными звукоснимателями. То есть мы сами брали магниты, сами наматывали катушки, потому что купить все это в Тульлине было невозможно. Вот, поэтому... Какая там жопа атмосфера, весело было. Чисто тем, кто играет, было весело, а чисто тем, кто приходил на эти дискотеки, они приходили не слушать музыку, а трогать одноклассниц за сиськи, поэтому, я думаю, атмосфера была эротическая. Вот.
1: Эта песня меня просто вот зацепила, вспомнил школьные дискотеки, на которые я ходил, да, и мне вот действительно вот это было очень приятно. Очень приятно.
0: За сиськи трогать дело.
1: Ну, ладно, промолчу.
0: Вот ты для чего туда ходил, расскажи.
1: Ну, это было модно тогда, там, потусоваться, там, к девочке прижаться, там, потанцевать
0: вот,
1: с кем-то,
0: видишь,
1: да?
0: Видишь, модно было к девочке прижаться. Не знаю, мы вроде... А, ну, мы одного возраста практически.
1: Ну, да.
0: У нас было модно, у нас не было моды на девочек.
1: Я сейчас не про девочек говорю.
0: Модны были джинсы варенки, модны были сигареты Родопи, жвачки Дональд. Это было модно, да.
1: Турбо были бы моднее, да.
0: Ну, у нас они шли один к двум.
1: У нас тоже.
0: И было модно фотографии качков. Вот это было модно. Да, я не знаю. Я вообще, в принципе, не могу даже сейчас вспомнить, как это называется, цели этих дискотек. Начнем с того, что учителя, они стояли как шпионы, только неизвестно для чего они стояли по рекреациям, вот, потому что все равно ни хера не видели.
1: Вот, и или не хотели видеть.
0: И в итоге просто на моей памяти раза два было, что их просто выносили вперед ногами до того, как закончится дискотека, они нажирались гораздо быстрее, чем... Вот эти вот старшеклассники, которые пили скромно. Потому что старшеклассники могли максимум, что надо быть портвейн или вина. Вот. Ну или самогонки на крайняк. Но самогонки всех очень быстро сшибало. Вот. Поэтому мы в основном бухали что-то такое красно-белое, непонятного цвета и запаха. Вот. А учителя, они, конечно, да.
1: Ну, я так понял, в принципе, мы с Захаром перед эфиром уже по поводу «Говорящей мертвой головы» говорили.
0: Мы поругались
1: с Захаром,
0: мы
1: да.
0: Мы поругались.
1: Может быть, после того, как песня прозвучала в эфире, Захар ее послушал раз, мнение не изменилось?
0: Я ее, на самом деле, ее послушал три раза. Я ее послушал первый раз, когда модерировал. Вот. У меня было такое же мнение, как и сейчас. Вот, второй раз я ее послушал, когда уже она лежала на сайте. То есть я свой мозг, свои уши пересилил. Вот, так как я, ну, такого среднего чмошного звена звукорежиссер, все-таки как-никак, да, я себя пересилил, я дослушал трек до конца, и причем я вполне честно написал, что там и мелодия присутствует, и текст есть. Вот, но качество сведения звука сводит на нет все остальное, потому что человек с больными ушами, а я человек с больными ушами, он до конца этот трек не дослушает.
1: Тебе вот. Респект, ты дослушал три раза до конца.
0: Я дослушал три раза, я выяснил, что все-таки я говно, вот, и мое мнение, вот оно какое было, такое осталось. То есть я ничего плохого про трек не сказал, я сказал про качество записи, вот. И сейчас даже, будучи глубоко обиженным, я все равно про трек ничего не скажу. Я скажу про качество записи. Качество говно. Вот. Если есть желание заниматься творчеством и выкладывать его на люди, я все-таки думаю, когда я что-то делаю для людей, да, то я все-таки стараюсь как-то подлезать, подгладить. Вот, если я делаю это для себя любимого, я это не выкладываю. Меня уже конь уговаривает уже, ну, полгода. Говорит, Зухер, давай мы вместе сыграем. Я говорю, Димка, я не готов сыграть. я не готов сыграть вместе, потому что я хочу выйти и сыграть хорошо. Я не хочу абы как. Вот, а абы как я сижу дома, бряцаю на своем ибанезе и вполне счастлив и доволен, и никому не навязываю это творчество.
1: Ну, свои вот. 5 копеек я все-таки ставлю, Захар. Мне вот именно звучание этой песни, оно действительно прикололо, потому что это та самая атмосфера, которая была у нас в начале 90-х, в конце 80-х. Это вот тот самый звук, и мне вот это очень понравилось.
0: Ну, не знаю, скорее всего, просто в тот день ты удачно прижал какую-то девочку, и тебя больше ностальгия пришибла, чем... А я ведь ничего про песню-то плохого не сказал.
1: Молодец.
0: То есть ты вот ты пытаешься отстоять то, что я не обосрал. Я песню-то не обосрал. Вот, я сказал, что есть мелодия, есть текст, но звук говно. Я не поменяю своего мнения.
1: Ладно, хорошо. На этом мы закончим обсуждение «Говорящей мертвой головы» и плавно переходим к обсуждению следующего трека. И хочу сразу передать привет. Привет передать нашим ростовским друзьям, нашему хорошему другу Андрею в Ростов-на-Дону. Я знаю, что сейчас в Ростове-на-Дону...
0: Сейчас он с Саньком, с нашим другим знакомым.
1: Да.
0: В одном помещении находится. Он на концерт Бронемира пошел и сидит там сейчас, слушает песню про Андрюшу
1: и Валерия. Да. Возможно, даже ему эта песня посвящена.
0: Кстати, ты знаешь, что он у нас Андрей Валерьевич? Андрюха наш, он Андрей Валерьевич. Поэтому Бронемир, в принципе, совместил в одной песне все его ипостаси. Вот,
1: ну и... так вот, да, Захар, почему я заговорил про, значит, этот концерт? На самом деле, сегодня в Ростове-на-Дону, я думаю, что концерт еще продолжается, в арт-кафе «Ложка» проходит концерт замечательных людей. Во-первых, это Бронемир, наш славный друг из города Сталинград. Во-вторых, это участник нашей сегодняшней программы Денис Третьяков и группа «Церковь детства». Как раз вот эта команда, которая сейчас у нас в эфире прозвучит. Трек называется «Зловою коня».
0: «С головой коня».
1: Да, «С головой коня».
0: Почему-то я даже знаю, почему он выбрал этот трек.
1: Ну, меня просто зацепило, я увидел, когда название.
0: Сейчас, смотри, на неформатку посыплются треки, где участвует слово «конь». Вот. Они просто повалятся валом.
1: Не, на самом деле песня очень интересная. И если говорить про Дениса Татьякова, то это действительно очень интересный человек, очень интересный исполнитель. Ну, мало известен данный музыкант, если брать российский, как бы вот в российском масштабе, да, хотя о нем говорят часто. И этот человек, ну, набрал действительно приличную популярность именно благодаря акустическим концертам. Сложно о нем что-то говорить, много очень эпитетов, ну, в принципе, то же самое, что про Бронемира, да, много можно сказать, и все мнения разные. Направление многие характеризуют как пан-шансон, что тоже, кстати, хорошо, ну, что Бронемир, там, допустим, что Ехидный конь, тоже нас пан-шансон дразнит. Да?
0: Это очередные гламурные панки.
1: Ну, они абсолютно не гламурные. Абсолютно не гламурные. Ну, на самом деле, еще можно сказать, что здесь и фри-джазовые моменты есть, и авангардный рок, и вообще, как бы, вот Денис сам говорил, что наш рок в эпоху развитого постмодернизма — это шея, смазанная йодом на месте отрубленной головы. Вот я очень долго вдумался эту фразу и как-то вот до сих пор как бы вот не совсем понял, о чем он, что он имел в виду.
0: Еще раз.
1: Наш рок в эпоху развитого постмодернизма — это шея, смазанная йодом на месте отрубленной головы.
0: Вот теперь бы мне бестолковому кто-нибудь объяснил, что такое
1: постмодернизм.
0: Постмодернизм во времена постмодернизма. Вот, я, может быть, даже и пойму эту фразу. Вот, но я понял так, это что-то про масло масляное. Сперва отрубили башку, потом шею лечить начали.
1: Ну так вот, как группа «Церковь детства» стала функционировать с 2003 года сначала, да, к Денису прибавились музыканты из группы «Мясо», тоже эта группа, кстати, Ростова-на-Дону, да, а также музыканты из группы «Урблюд Драмадер».
0: Вот. Кто им вообще название придумывает?
1: Не, название хорошее. Вот. Ну, собственно говоря, как бы сейчас прозвучит трек, на самом деле, я так понял, что записанный Денисом Третьяковым в одиночку, но, тем не менее,
0: от этого... Ну, с головой коня,
1: да. На помазанной йодом шее нашего рок-н-ролла. Вот. Ну, в принципе... Что тут говорить? Давайте послушаем Дениса Третьякова. Я думаю, что есть прекрасная возможность у всех ростовских любителей рока, точнее, была такая возможность, сейчас ее уже нет, да, сходить в арт-кафе «Ложка» и послушать там живьем выступление Бронемира.
0: Ну что, они еще успеют?
1: Ну, нет.
0: Они сейчас выключают нахер 5 плюс 1 и бегут и не успевают.
1: Ну, надеюсь. Так вот, Денис Третьяков, «Церковь детства с головой коня». Трек. Поехали.

0: И повесился, бля, человек с головой коня.
1: Не дождетесь.
0: Человек из Карелии, кинь мне, пожалуйста, жирный смайлик, я тебя потерял, я случайно закрыл твое окошко. Вот, хорошая песня. Хорошая, грустная песня ни о чем.
1: Ну как же ни о чем, а человек с головой коня.
0: Вот, ну это, знаешь, это из той же темы, вот эти вот... В панталонах, кто там, мишки, мишки в панталонах, олень, вот, вот это оттуда, хороший незабористый трек, и вот его можно слушать вот так вот, сидя с головой коня, сидя рядом, когда у коня действительно голова коня, он на самом деле очень помято выглядит после фестиваля памяти Летова. Вот, он там махал крыльями, летал по сцене, кричал панки хой. Вот, весело все прошло. Мне понравилось.
1: Ну что, я надеюсь, что Денис Третьяков и «Церковь детства» еще на наших эфирах прозвучат. И еще одна такая небольшая подробность, да, мне тут донесла разведка, что на самом деле Денис Третьяков очень долгое время жил на одной площадке с известным нашим маньяком Чикатило. Вот, называл его по имени-отчеству и даже не задумывался о том, что это маньяк. А потом, когда он узнал, что жил с маньяком в течение 10 лет,
0: он начал писать песни.
1: Он начал писать песни.
0: Бля, пронесло. Не, ну маньяки, они живут же по какому принципу? Не сри, где живешь, не живи, где срешь. Вот поэтому, в принципе, Чикатило он. Кстати, его расстреляли 14 февраля в День всех влюбленных. Кто не знает. Вот так вот, просто вы любите этот буржуйский праздник, девочки. Вот вы знаете, что в этот день расстреляли Чикатило.
1: Ну и плавно переходим к нашей следующей группе. Почему плавно переходим? Потому что первое название группы, которое прозвучит в нашем эфире, следующее, да? Первое название было «Морх». Вот. А на самом деле группа называется «Озоновый слой». И у нас сегодня в гостях группа из Красноярска с треком «Не по правилам». Что об этой группе можно хорошего сказать?
0: У них, кстати, 23 числа была презентация вот этого трека, который вот ты сегодня ставишь в пятницу.
1: «Не по правилам».
0: Да.
1: Так вот, на самом деле из сегодняшних участников...
0: Человек из Карелии кинул мне жирный смайлик. Жирный злобный смайлик.
1: Если говорить...
0: Сейчас минуточку, я тебя перевью. Представься, пожалуйста. А, вот, Серега Самородин. Все, у меня все высветилось. Приветищи тебе.
1: Ну что, продолжаю, значит, разговор. Так вот, из сегодняшних участников нашей программы группа «Озоновый слой» — это, наверное, самая старая группа, потому что... Впервые данная группа появилась на свет в 1990 году в школе, и вокалист данной группы, лидер Андрей Куприянов, сплотил группу «Морх». Как он ее сплотил? Это очень интересная история. Он очень долго вымогал деньги на инструменты у директора школы. Как это происходило?
0: На столярные инструменты, чтобы сколотить группу.
1: Примерно так. Людмила Ивановна, школа нуждается в рок-музыке. Она плодотворно влияет на развитие социалистического сознания молодежи. И в результате, данная группа раскрутила бедного директора бедной поселковой школы на 3,5 тысячи рублей. По советским временам это были очень большие деньги. Ну это да, это «Жигули». И их хватило на что? На что хватило этих денег? Чтобы купить ударную установку, гитару, бас «Урал», а также акустическую систему, усилитель «Форманта», микрофоны «Лома», синтезатор «Вермона». Ну и, соответственно, я так думаю, что у них хватило еще на портвейн, который они очень любили пить.
0: По всей видимости, в основном там был портвейн.
1: Да, наверное, да.
0: «Жигули», вот все вот то, что ты перечислил, они, в принципе, я помню те времена, они рядом-то особо не сильно стояли.
1: Ну да. Бедная Людмила Ивановна сдалась, выделила деньги. Музыканты начали бухать портвейн и стали их забирать в ментовку. Забирали, потом менты...
0: Да не вызовировали.
1: Менты от этого устали и отправили всех ребят в армию. Так закончилась история группы «Морх». И когда ребята вернулись из армии в 93 году, они основали другую группу, которая называлась «Взвод». Вот. Ну, с этой группой они долго играли, в местном ДК репетировали, записывали альбомы. Ну и в конце концов, когда уже музыканты стали эту группу покидать, либо они были изнурены постоянным буханием портвейна, либо какая-то другая еще причина, да. И вот уже, собственно говоря, в 2003 году появилось название «Озоновый слой». Ребята набрали живой состав, сменили музыкантов и начали играть. Играть на концертах, играли на разрыве спринов, на разных фестивалях и... Ну вот с тех пор, как бы, грубо говоря, идет официальная история группы «Озоновый слой». группы «Озоновый слой». Кстати, у ребят в этом году десятилетие.
0: Ну, я насколько...

0: наткнулся буквально вот Серега, позавчера.
1: Серега, видать, не знал. Чего я тебя Серегой все время называю? У нас Дима, он Серегин. Я его все время называю Серегой. Вот, коняшка. Коняшка не знал, что они у нас уже давно. Причем это летучая коняшка. Он у меня теперь будет Пегас. Сейчас, за полчаса до эфира я над ним издевался. Я ему прокручивал туда-сюда запись фестиваля Егора Летова. Вот, и он там порхал. Я летаю, я в раю. Помните, реклама такая была? Вот. Вот он приблизительно то же самое вытворял на сцене.
0: Ну что, озоновый слой, Красноярск.
1: Не по правилам.
0: Не по правилам, поехали.

0: Ды-ды-ды-ды-ды-ды-дым. Итак, друзья, это был «Озоновый слой».
1: Не по правилам.
0: Не по правилам. Презентация тоже прошла не по правилам. На самом деле презентация трека была 23 февраля. Вот, ну, неформатка до него добралась только 27-го. Вот, ну, в принципе, чего говорить. Так, вот, Андрюх, у нас беда. Наш друг...
1: Андрюша,
0: он сегодня очень дружит с фарфоровым камнем. Вот, Андрюха, я тебе могу посоветовать одну вещь. Ты знаешь, что вот человеческий организм, он очень подвержен воздействию рефлексов. То есть вот мы же человеки, как разумные существа, да, и наше тело, оно очень быстро вырабатывает рефлекс. Откуда у нас столько наркоманов, алкоголиков? Потому что мы рефлекторно зависимы. Андрюха, я тебе могу посоветовать просто вот в унитаз поставить кактус. Вот, и каждый раз, когда ты будешь присаживаться, колоть жопу, и у тебя просто организм, он поймет, что вот... Путь в туалет, он болезнен.
1: Он тернист.
0: Вот, и как только ты будешь задумываться о том, что пора бежать, у тебя сразу раз, рефлекс сработал, мышцы сократились и перехотелось. Попробуй, если поможет, отпишись нам потом. Вот, рефлекторное лечение от Зухера. Вот.
1: Андрюха срочно пошел искать кактус.
0: Пошел искать, а наверняка у монитора стоит. Ты знаешь, что компьютерщики, они... Есть такой миф, что кактус уменьшает облучение монитора. Вот херня это все полная. Единственное, я помню, я прикалывался, у нас был большой кактус. Мне очень нравилось его проводить вдоль монитора. И у него вот эти колючки, они начинали искры собирать на себя. Вот, это было красиво, действительно. Так, кто там, что там у нас пишет? Андрей Михайлович, ты, да? Андрей Михайлович согласен с рефлекторным решением, лечением. Вот, думаю, тоже попробует. Так, Карелия что-то у нас притихла, кинул злобный смайлик Серега нам Самородин и притих. Вот, ладно, едем
1: дальше, да. Так вот, я считаю, что это «Гвоздь эфира», следующий трек, да. Песня из Санкт-Петербурга.
0: Я вот вижу просто имя, я знаю, что сейчас у нас, во-первых, Андрей Михайлович порадуется, и у нас Ромка есть такой лесной друг, вот он тоже любит этого чувака. Вот, ну ты говори.
1: Да, но я сейчас скажу. На самом деле, года два назад весь Рунет буквально был взорван по количеству прослушиваний песни про комбайнеров. Эту песню исполнял Игорь Растеряев. Мне эта песня изначально не понравилась. Когда мне ее стали кидать в массовом порядке мои друзья, ну я послушал, посмотрел, думаю, блин, ну как-то ну тускловато,
0: она
1: нет.
0: Она заебала просто. Ну, давай уже называть вещи своими именами, просто когда она везде играет, она начинает бесить.
1: Нет, Захар, тут у меня другая фигня. Когда я в первый раз услышал, ну, она меня реально зацепила. Думаю, ну, чувак поет и поет, там, текст такой. Ну, да, ничего так, ничего хорошего, ничего плохого, да, интересная песня. Но именно вот, как вот, ну, не цепанула меня эта песня. И потом очень долго у меня было к Игорю Растеряеву такое отношение, не то что скептическое, но такое подозрительное. До того момента, когда мы с Женей Старосветской смотрели финал чемпионата мира по хоккею, и она, когда наши чехом влетели, и наши, короче, влетали чехом, она мне послала песню «Георгиевская ленточка». Я когда послушал эту песню, просто вот, ну, реально прихренел от этой песни, вообще песня меня очень зацепила. И вот эту песню хотел бы сегодня поставить в эфир. Вот, когда у Игоря в интервью задавали вопросы по поводу этой песни, да, его называли гламурным патриотизмом. Ну, песня это, что такое песня? Гламурный патриотизм. И он, конечно, с этим не согласился, что он не знает, что такое гламурный патриотизм. И вообще он, ну, как бы вот, он очень четко, очень хорошо обосновал, что он поет в этой песне. И человек из Питера, да, из благородного Ленинграда, когда вот он действительно он смотрит на хлеб, и он реально признается, да, я смотрю на хлеб, и даже вот ассоциативно прикидываю, больше или меньше это 125 грамм блокадной пайки, да? То есть человек, который действительно, ну, сам не застал войну, но он застал войну благодаря своим вот родственникам, своему деду, допустим, да, который прошел войну. И эта песня действительно очень серьезная, очень правильная и очень нужная, особенно для современного подрастающего поколения. Вот поэтому эту песню я включил в сегодняшний эфир. Игорь Растеряев, «Георгиевская ленточка», я думаю, что это самая сильная песня данного исполнителя. Много где она звучала, много кто ее слышал, но если кто-то эту песню до сих пор не слышал, я думаю, что вам эта песня очень понравится. Игорь Растеряев, Санкт-Петербург, «Георгиевская ленточка». что смеешься?
0: А вот не поставлю.
1: Почему?
0: Смотри, дружбан наш нарисовался, Леха Кот. Леха Кот нарисовал. Приехал, видать, с гастролей. Смотри, вот Андрюха пишет, успел... Я подумал, и меня сразу отпустило. То есть, вот видишь...
1: А как ты себе подумал, да?
0: Да-да-да, вот рефлекторное лечение уже работает. Уже работает. Ладно, Игорь Растеряев, Георгиевская ленточка, ставим, слушаем, Питер, поехали.
2: За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки, как много лишнего мы слышим в дни побед. Но только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением,

уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.

0: А итак, друзья, 21.41 на моих зеленых системных. Я знаю, что они у меня врут. Вот. И с вами ехидный конь Димка и диджей Зухин. Можете писать нам 96.47.5 Ваську. Можете писать в мессенджер. Я начал забывать свою скороговорку. В мессенджер от службы внешней разведки неформатный Mail.ru. Вот. И если кто-то любит очень ВКонтакт, туда тоже можете писать. Вот, потому как есть там такая хрень, как эфирный чат Зухин. Вот, подписывайте, пишите, тему мы там завели. Вот, так, нарисовался у нас... Девочка у нас нарисовалась. Анжелика, привет. Привет, солнце. Хорошая песня, не оставляет... Кто исполняет, а то прозевал. Это у нас был Растеряев.
1: Игорь Растеряев,
0: Игорь
1: Ростов-на-Дону.
0: Вот.
1: Ой, Санкт-Петербург.
0: Хотел, что я сказать? Текст, конечно, мощный, мощнейший текст, но мне, ну это лично мое мнение, мне вот не нравится вот эта вот именно подача под гармошку, хотя, в принципе, я не знаю даже, у меня, знаешь, такое двоякое чувство, вот с одной стороны, вроде как я понимаю, что это то, на чем человек играет, да?
1: Ну да.
0: Тут хоть на банане играй, вот, а с другой стороны, она что-то вот подбешивает, потому что, видимо, привык я к чуваку, который очень долго сидел и пел про человека и кошку. Вот у него с гармошкой как-то ловчей был. Вот к этой бы гармошке что-нибудь бы еще добавить. Хотя бы ложки. Вот, раз уж пошли мы так вот. Тут гармошка и чувака с ложками. Уже, наверное, будет как-то повеселее. А текст, ну, мощнейший. Текст мощнейший. Тут не попрешь.
1: Он реально заставляет задуматься о многом.
0: Тут вот нам написал Андрей Михайлович. Вы типа охренели такие песни ставить? Я не понял, Андрюха, в чем твое недовольство? Давай рассказывай. Так, Анжелка пишет, народный подход. Ну да, типа того. Но я так понял, у него имидж такой. У него все песни под гармошку. Вот. И больше их часть меня бесит. Меня бесит.
1: Не, на командеры, ну не то, что бесили, но мне очень не понравилось.
0: Меня они резко бесили. Причем, когда я их первых два раза послушал, они, ну, я так нейтрально их прослушал. Ну, есть и есть. Заказали люди, поставил на радио. Не жалко. Вот, но когда мне их начали заказывать постоянно, я понял, что они меня бесят. И я просто сделал вето, сказал, все, ребят, не заказывайте. Не заказывайте. Вот. А по этой песне, ну, чего? Текст достоин всяческих похвал. Вот, про музыку я рассказал. Что дальше?
1: Ну, что дальше? У нас последняя песня в Коннекте 5. Это группа «Коктейль М». Ну, я так полагаю, что «Коктейль М» — это сокращенное название «Коктейль Молотова». Соответственно, песня называется «Вспомни обо мне».
0: А ребята с неформатки, я так понимаю.
1: Ребята тоже с неформатки. Mm-hmm. И огромный привет, опять же, Андрею, который сейчас, наверное, опять обнимается с фаянсовым другом. Там.
0: Да, он попросил нас его еще чем-нибудь напугать. Да. Андрюха, там... В унитазе злобные глисты, они кусают за жопу, так что не садись.
1: Так вот, возможно, сейчас наш товарищ Андрей Валерьевич.
0: Андрей Валерьевич, да.
1: Андрей Валерьевич сейчас обнимает теплыми ягодицами фаянсового друга и слушает параллельно неформатное радио.
0: Андрюха, я обязательно Бранимиру расскажу, почему один из фанатов его просто не попал на концерт к нему. Вот, когда Санек в Тулу приедет, я с ним поделюсь этой штукой.
1: Ну, может быть, и он не попал именно из-за того, что он Андрей Валерьевич?
0: Нет, я думаю, Андрюху бы это не остановило. Он, я думаю, даже заказал бы эту песню. Вот. Я думаю, тут все-таки дело в фарфоре.
1: Ну так вот, я просто почему Андрея вспомнил? У нас с Андреем есть джентльменское соглашение, что со следующей программы Андрей будет подбирать 5+1 трек, за который он полностью ручается, он будет его отбирать. И я этот трек, так же как и Захар, не буду до эфира знать.
0: Это будет сюрпризом для... Слушай, а давай вот мы вот плюс один как раз вот отдадим нашему фарфоровому магнату.
1: А я хочу с этим поспорить, потому что в Туле пока еще треки не кончились.
0: Да
1: в Туле...
0: я думаю, они кончатся.
1: Ну, вот когда они кончатся, тогда мы это переведем, да. А вот пока у нас будет так 4+1+1. То есть 4 трека, которые отбираю я, Один, который отражает Андрей, и один, который тульский трек. Если Тула, в Туле кончатся песни, то тогда передадим
0: там
1: это место Ростову. Ростову передадим, да. Так вот, следующий трек появился у нас в ротации, не в ротации, точнее, а в нашей программе, благодаря Андрею. Андрей очень сильно ратовал за данную группу, она ему очень сильно понравилась. Мне эта группа, ну как, тоже понравилась, но я бы...
0: Да, они ему вискаря ящик принесли, я знаю.
1: Я бы никогда ее, наверное, все-таки в эфир не поставил, если бы не Андрей. Так что группа «Коктейль М», если вы нас сегодня слушаете, огромный респект вам с вас простовон для Андрея из Ростова-на-Дону, да, потому что...
0: Потому что он проставится нам.
1: Да. Он эту песню выбрал, эта песня ему очень понравилась, и эта группа тоже ему нравится. Но я переслушал, да, песня хорошая. Вот, я хотел поставить сегодняшний эфир песни группы «Коктейль М» из города Москвы. Песня называется «Вспомни обо мне». Ну, данная группа, она на самом деле, у нее история не такая богатая, как у многих других наших конкурсантов. Появилась эта группа в сентябре 2010 года, записали они сингл «Океан» в сентябре. В августе эта группа появилась, в сентябре уже записали сингл. После этого группа успешно ротилась на многих радиостанциях, записывала треки. Ну и на самом деле песни этой группы очень интересные. Группа исполняет свои песни в стиле альтернативный рок. Мне альтернативный рок вообще не близок, далеко не близок, но вот эта песня меня задела за живое. Песня действительно хорошая. Вот. Огромный привет группе «Коктейль М». Ну и, собственно говоря, в принципе, на этом, пожалуй, что все.
0: И поехали.
1: И поехали. «Коктейль М», поехали. Вспомни обо мне.
0: Леха Кот, приветище тебе. Он счастливый человек, он себе завел интернет на флешке. Вот, пишет, теперь не потеряюсь, и пишет, что нас даже хорошо слышно. Он меня порадовал. Ладно, поехали. Вспомни обо мне, «Коктейль М», Москва. А может, это «Коктейль Москва», а не «Молотова»?

0: А итак, друзья, 21.51 на наших зеленых системных. Вот, у Анжелки сейчас 20.54.
1: Это в Беларуси.
0: Это в Бобруйске. Да, вот, Леха Кот пишет нам, что он только отошел от всех этих героических поездок с попойками. Он на самом деле гад, он меня сильно так шибко шуранул, написал, он мне позвонил, говорит: «Зухер, я во вторник к тебе приду». А на самом деле очень ждал я его, вернее, он ко мне как-то до этого месяца за три пришел, я сказал: «Кот, я не бухаю», положил его пузырь в холодильник, и вот мы во вторник должны были его бабахнуть. Вот. Ну так, а кот гад, он просто молча взял и уехал. Я сам.
1: Бахнул один.
0: Без ансамбля. Вот, херакнул его пузырь, так что, Леха, больше он тебя не ждет. Нарисовался у нас Казахстан. Привет, ребятки. Так, вот, Бобруйске, да-да. Да-да. Угадал. Так, ну все. Итак, что по песне, да? По песне же надо что-то сказать. Коктейлем, кстати, вот что они бы вот могли бы нам написать и сказать, что такое М все-таки, Молотов или коктейль Москвы? Имени Москвы. Лужкова сняли, теперь вот за название Москва в группе. Вот, смотри, я понял, в чем фишка. Ну, это мои догадки, да? Ну, я же дурачок местный. Вот, и в свое время Лужков за использование названия Москвы в любой аббревиатуре там. То есть вот у тебя есть там фирма «Московские валенки». Все, ты должен за слово «Москва» платить там какую-то взятку.
1: Лужкову?
0: Ну, я не знаю. Ну, Лужкову, а кому еще? Вот. И, видимо, это был какой-нибудь коктейль «Московский», но когда они прочитали вот этот указ Лужкова, они стали коктейлем. Вот. Что хочу сказать от себя. Очень грамотные музыканты, хорошо все сведено, но надо над вокалом, девочки, поработать.
1: Да, я уже писал в комментариях на Информат Радио, надо немного зажимается вокал.
0: Поработать, да. Потому что вообще все шикарно, все запиписично, но над вокалом надо поработать, то есть вот именно тихие места, где нету распела, они, ну, прям вот чувствуются, что зажаты. Вот, а так все, в принципе, вполне даже пристойно. Мне больше понравилось, чем не понравилось. Мне нравится. Вообще, я люблю поющих девчонок.
1: Вот, мало
0: я
1: их, тоже.
0: Мало их у нас почему-то на эстраде, нормальных поющих девчонок. Вот это как раз вот из той оперы, где девчонка поющая нормальная. Вот, но надо немножечко поработать. Вот, я все сказал.
1: Ну, в принципе, я тоже больше говорить не буду, бить я тоже не буду. Тем более, у нас на очереди плюс один.
0: Плюс один?
1: Да.
0: Тула. Ну, давай.
1: Ну что, наконец-то я добрался до Тулы. Пользуясь случаем, хочу передать привет группе «Живые картины». Именно трек «Живых картин» прозвучит у нас сегодня на неформатном радио. Ну и почему меня эта тема сейчас цепляет? Я еще об этом не говорил, но сейчас все-таки скажу. Сегодня Дмитрий Геннадьевич Серегин, или просто Конь, он стал дядей.
0: Дядя Конь,
1: теперь можно меня называть дядя Конь. Мой старший братец наконец-то сделал ребенка. Сегодня вот появился на свет Артем Романович Серегин. 3,450 вес. Рост, по-моему, 52 сантиметра. Богатый такой вырос, да? Точнее, вырос, а появился на свет. Вот, Ромке огромные респекты, огромные поздравления. Очень рад этому. Я еще себя даже не до конца ощутил дядей. Что я наконец-то стал дядей, у меня есть племянник.
0: Через полтора годика ощутишь, когда это существо начнет обильно разговаривать и передвигаться по всякого рода помещениям. Вот, ты ощутишь. Вот, заходить, он тебе будет: «Здорово, дядя Конь».
1: Вот. А почему у меня возникли такие ассоциации? Потому что вот группа «Живые картины», передаю привет огромный Антону и Белке, да, у них тоже не так давно родился первенец. Вот, в связи с этим, конечно, у ребят меньше стало возможности заниматься музыкой, больше возможности сидеть дома и заниматься своим ребенком, да. Вот, ребята мне очень давно нравятся. Мы как-то раз участвовали вместе с ними в отборе на сборник, на тульский сборник, да. Мы со своей Дашей отбор не прошли, они своим «Лабиринтом» отбор прошли. Вот, и вот как раз песню «Лабиринт» от «Живых картин» хотел бы поставить в эфир. Ребята, если вы нас сейчас слышите, если сейчас, ну, как бы находитесь у своих мониторов, у своих компьютеров, напишите, пожалуйста.
0: А нас теперь из телефонов слушают.
1: Это очень хорошо.
0: Андроидных мы сделали. Ты знаешь, что у нас теперь есть,
1: да,
0: приложение, которое играет, понимаешь, не форматку в андроидах. Вот, не, ребенок, мы тут с конем сидим и переживаем, все-таки бухнем мы или не бухнем. Я сижу, жду, когда ребенок мой, все, мы можем бухать.
1: Да?
0: Да, концерт кончился, меня родители, подруги подвезут. Ну,
1: замечательно.
0: Все. То есть, в принципе, сейчас мы расчислимся.
1: Сейчас обмоем копытца Артема Романовича.
0: Пяточки обмоем.
1: А я про что говорю? Про живые картины. Так вот.
0: А где чебупели обещанные? Твою мать.
1: Так мы же не договорились с тобой.
0: И чипсы сожрал.
1: Мы не договорились с тобой пьянство сегодня.
0: Все, пожрал. Я сказал, я не уверен. Вот, видишь? Вот так вот.
1: Ну, время-то позднее.
0: Эх, конь ты, лошадь страшная, конь педальный. Ладно.
1: Ну так вот, живым картинам огромный привет и респект. К сожалению, не нашел на официальной странице группы ВКонтакте историю данной группы, да. Ну, насколько я помню, да, группа данная появилась в Туле не так давно, может быть, годика три назад. И, ну, на самом деле, группа очень интересная. Очень нежный, проникновенный женский вокал, очень серьезные аранжировки. И группа не так давно участвовала в отборе на наше радио, на нашествие. Набрали довольно-таки неплохое количество голосов, я за них тоже голосовал.
0: А вас-то позвали, нет?
1: Мы сейчас проходим предотбор, то есть нас скоро тоже позовут.
0: А, позовут.
1: Но здесь вопрос какой? Здесь вопрос другой, если о нас говорить, да?
0: Мы же голосовать-то будем все неформатно, да, народ?
1: Да.
0: Только это.
1: Ну да, если,
0: готовьтесь,
1: если что, бросим клич, да, нажимайте на кнопочки. Единственное, что если фестиваль нашего радио нашествия совпадет с фестивалем в Липецке, байкфестом, да, мы просто пошлем нахрен наше радио, да, и поедем в Липецк, потому что нас в Липецк уже позвали.
0: Правильно.
1: Да, вот. Потому что у нас радио только одно, неформатное радио. А наше радио, ну как бы, да, оно тоже наши друзья, но тем не менее для меня наше радио в меньшей степени значимо, чем неформатное радио. Ну так вот, ладно, мы отвлекаемся опять от темы. Группа «Живые картины», «Лабиринт», песня, которая меня действительно зацепила. Песня очень серьезная, очень умная, очень такая философская. И я думаю, что многие слушатели неформатного радио эту песню сейчас оценят. Белке и Антону огромный привет.
0: «Лабиринт»?
1: Поехали.
0: Поехали.

0: Ну вот. 22. В Бобруйске 21. Вот. А Зухерское время 22.03. Вот. Итак, друзья, вы слышите Неформатное радио. Привет всем, кто к нам только что подключился. Мы только что практически закончили программу 5+1. Вот. И, ну, сейчас, конечно, что-нибудь вам еще скажет. И будем переходить в режим обычного эфира, где можно будет передавать приветы, заказывать песни, вот, посылать нахер начальство, признаваться в любви. Короче, заниматься всем, чем только вам заблагорассудится. Мы вам в этом поможем. Вот. Говори.
1: Ну а что говорить? Я думаю, все-таки, может быть, ты что-нибудь скажешь. Мы традиционно не обсуждаем 5+1.
0: А мы же не обсуждаем 5+1.
1: Ну а что-нибудь все-таки ты скажешь?
0: Ты знаешь, я тебе скажу. Я тебе могу свое отношение к фолку сказать.
1: Это не фолк.
0: Это ближе к фолку. Это ближе к фолку. Я считаю, что он должен быть... Ну это мое... То есть чисто мой вкус... Только мой вкус. Я вот про него рассказываю, да? Чтобы не подумали, что я обсуждаю группу. Вот, вот к этой группе вообще, это, вообще ничего не имеет близко то, что я сейчас скажу. Я себе его представляю более спокойным, то есть менее техничным. И тогда он звучит хорошо. Вот. А когда фолк-музыка перенасыщена техникой и именно вот технической стороной, да, то есть вот эти вот все овердрайвы, примочки, хремочки, это уже звучит неправильно. Ну вот это лично мое. Я так отношусь к любому фолку. Вот, что мне понравилось в «Живых картинах», там минимальное количество вот этих вот излишеств. Но они все равно присутствуют. Вот лично для меня это немножечко картину портит. Потому что вот если сделать вот это, там замечательный гитарист. Я вот просто сейчас сидел, слушал, там охрененный гитарист, там охрененный барабанщик, там сильнейший вокал. Правда, запись хреновенькая. Запись хреновенькая, но слышно. Вот. И вот если все вот это вот немножечко убавить вот этой техничности, навороченности, вот именно вот эта песня была бы вообще, наверное, изюминка. Вот. Ну, это лично мое мнение. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я так отношусь к любому фолку. То есть мне в свое время раньше нравилась Хловиса, когда она только начинала, да? Это было хорошо. Когда она утяжелила этот фолк, он стал неприятен, и просто остались какие-то фанаты старые, которые визжат, пищат, да? Но я думаю... Что-то меня понесло, да?
1: Возможно, возможно.
0: Пора бахнуть.
1: Ну что, Захар, я так понимаю, что даем зеленый свет «Живым картинам». Если появятся новые треки, как бы я их притащу в эфир, я думаю, будем ставить.
0: Без проблем, конечно. Я никогда никому не отказывал на самом-то деле. Вот,
1: и... Тем более, что действительно группа очень самобытная, очень интересная. И на фоне других тусских групп мне она очень нравится.
0: Я бы с ними даже сыграл. Я бы с ними даже сыграл. Вот.
1: Ловите момент, ребята. Антон Белка, ловите момент, пока Зухер это сейчас сказал в эфире.
0: Коню вот я отказываю все время, а с вами я бы даже сыграл. Вот. Ладно, начинаем обычный эфир. Заканчиваем программу 5+1. Так, где у меня вот эта вот штука, которую я обычно заканчиваю? Сейчас я сегодня включу вот такую хрень. Итак, хана 5+1.
2: Вспомни. Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими. Огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. Напиши мне, мама, в Египет. Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

твою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь.

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

0: Улыбнется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
1: Участники сборника «Грани».
2: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: у тебя все в порядке.
1: Только самая лучшая музыка.

сбились птицы с пути. По пустой мостовой я иду к тебе домой. Больше некуда идти. Я иду к тебе домой. Больше некуда идти. День прошел уже давно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление. Просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная ж звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Знаете, развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Знаете, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан. Oh yeah!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Участники сборника «Грани».
2: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

– это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

кулису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню,

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

что я делаю? Бумерангом все тебе вернется. Я друзей терял так неумело. Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу.

0: зубов. Видишь друга плечо, а не скрытых врагов. Видишь годы спустя, кого тебе выбирать. Но не в силах сейчас уже что-то менять.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

однажды выйдет ветер. Я к нему навстречу речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

вспомнили «Убить Билла» Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорога.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: 21.00 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И в эфире очередная программа 5+1. Так, вот, вижу, у нас в чате появилась Анжелка. А вот, пока все молчат. Пока все молчат, наша Аська, давайте напомню. 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда, конечно же, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, Санек нарисовался, здорово, здорово, Санек. Ну и все, отдаю слово коняшку.
2: Коняшку, не коняшку, а коняшке.
1: Все так... русские, кроме я.
2: Да. Так вот, друзья, дорогие, у нас сегодня очередной выпуск программы 5+1. Он... И стал говорить хуже, да. Так вот, друзья, он у нас в очередной раз не совсем обычный. И с чем это связано? А связано это с тем, что на протяжении двух последних программ мне неоднократно поступали комментарии и в эфирном чате, и на сайте неформатного радио, что что-то какое-то говно у нас звучит по 5+1, какие-то треки все слабенькие, неинтересные, за редким исключением, да. Я решил эту ситуацию немного подправить. Мы начнем, как всегда, традиционно с победителя. А вот уже после победителя, после кота в мешке, будет, на мой взгляд, интересный выпуск программы 5+1. Таких выпусков у нас еще не было, поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, все обязательно подробно потом расскажу.
1: Прям ну, заинтриговал.
2: Ну, надо, надо,
1: прям
2: надо.
1: Прям заинтриговал.
2: Да, друзья.
1: Пишут вот пиздеж. Врет, пишет, коняшка.
2: Ну, вру я или не вру, посмотрим чуть подальше. А сейчас начнем по старой доброй традиции с победителя предыдущей программы. Голосование у нас было не совсем активное. Ну, и тем не менее победил у нас трек, который, ну, мне на самом деле очень понравился изначально. И я считаю, что трек достойно попадает в ротацию неформатного радио. Это наш старый добрый приятель из Москвы, Эдвард Асуниди, со своей композицией «Дождь». Вот, слушаем эту композицию.
1: Это сопливая песня, да?
2: Ну, кап-кап-кап. Да, кап-кап-кап, да. Кап, но, кап, тем не кап. Менее, песня красивая, мелодичная, очень грамотно аранжированная. Я думаю, что она достойное место занимает отныне, с завтрашнего дня, в ротации неформатного
1: пишет
2: радио.
1: Пишет Эдик, надеюсь, что трек прозвучит без компрессии сегодня. Эдик, нет у нас никакой компрессии. Вот
2: у как... нас все как на сайте залито, так мы и ставим.
1: Как залито, так и поставлено. Вот, поэтому прозвучит он точно так же, как и в прошлый раз. А, итак, поехали.
2: Слушаем.
1: Суниди, «Дождь», ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, развязали очередную программу. Привет всем тем, кто к нам только что подключился. Вы слушаете Неформатное радио. В эфире программа 5+1. Вот. И здорово, вот кто тут к нам подключился. Виталик, вижу, вот Вика. Вика всех зовет в конкурсе участвовать. Анжелка не участвует. Не участвует, потому что вот обязательно нас всех позвали участвовать. Потом мы выиграли, оказалось, что мы педерасты. Вот, сделали из нас педерастов. Когда мы тихо отомстили с Саньком на пару, вот, тут же вот была месть удалена. Вот это как минимум нечестно, Вик. Вот, поэтому я больше ни в каких конкурсах участвовать не буду. Вот, ладушки, едем дальше.
1: Едем дальше, и у нас начинается обычный формат программы 5+1.
0: Сори, Эдик пишет, сегодня прозвучало не сжато. Походу дела, он просто сегодня в бане был, уши помыл. Вот потому что прозвучал точно тот же трек. Мы его не качали заново. Вот из той же программы просто. Из папочки проиграно переставили в плейлист и все.
1: Ну ладно. Хорошо, друзья, едем мы плавненько по нашей сегодняшней программе. По старой доброй традиции, трек, который звучит первый, ну не считая победителя, да, это «Кот в мешке». Для тех, кто нас слушает впервые или забыл, напомню, что наши партнеры, наши друзья, «Музыкальный город», каждой программе готовят «Кота в мешке», песню, которую мы с Захаром до эфира не слушаем, и так же, как и вы, слушаем ее в первый раз. И, опять же, по старой доброй традиции, «Кот в мешке» у нас снова из Беларуси. Наши сябры, группа из Могилева. Называется она «Интересно». Вот чем интересно название? Называется она «Пластилин». Вроде бы обычное название, да? Но, с одной стороны, «Пластилин» пишется английскими буквами, латиницей. И, с другой стороны, там не «Пластилин», а «Пластилин» с двумя «Л». Но, видимо, для того, чтобы выделяться из групп с таким названием также. Потому что только в Туле, вот насколько я знаю, группа «Пластилин» была. Я думаю, что по России таких групп
0: тоже
1: много.
0: Я думал, скажешь, только в Туле их 4 штуки.
1: Ну, может быть, и
0: 4. Одна пишется «Пластилин», вторая «Пластилин». Вот, и так далее.
1: Ну, название распространенное, и ребята, в принципе, вполне, ну, как бы, вполне правильно сделали, что именно так обозвались, теперь их ни с кем не спутаешь. Так вот, насколько я знаю, я песню сам не слушал, да?
0: Спутаешь, вот потому что человек, который обсуждает музыку, да, говорит, вот завтра к нам «Пластилин» приедет. Он же не будет говорить латинский «пластилин», понимаешь? Вот. Он просто скажет, завтра «Пластилин» в город приедет. Поедешь слушать? Скажет, нет, «Пластилин» мне не нравится. Хотя не нравится ему, допустим, «Пластилин» какой-нибудь...
1: Тульский.
0: Сухадрещенский, да. А приедет, допустим...
1: Могилевский.
0: Могилевский, да. Так что вот в этом есть своя доля косяка.
1: Ну, может быть, не знаю, все-таки, тем не менее, ребята так назвались, это их право. А я что еще хочу сказать, насколько я знаю, группа образовалась давно, 10 лет назад, в 2014 году, и играют они панк. По крайней мере, с панк-рока они начинали. Еще раз повторюсь, что «Кота в мешке» мы традиционно перед эфиром Захаром не слушаем. Будем слушать песню в первый раз. И я считаю, что у этой песни априори очень много шансов победить. Почему такие шансы есть и их много, скажу чуть позже. Поехали. «Пластилин», Могилев. Композиция «Волна».

0: А, ну вот, развязали. Развязали.
1: Да мы развязали еще раньше с Эдварда.
0: А, нет, ну Эдвард же у нас прошлоразный. Прошлоразный чувак, вот. А это ж свежачок, свежакис. Вот, ну, давай, наверное, сперва запишем, зачитаем.
1: Зачитаем комментарии,
0: комменты.
1: Да.
0: Так, снова качает. Может, сейчас будете придираться.
1: Будем.
0: Будем придираться. Вот, а жалки очень, да. Хочу, говорит, волну и лето. Женек, здорово. Дружочек пишет, панк не сдох. Что там вот, Эдик? Начало долго, но вот что хорошо. Ласкает слух калифорнийский панк. Задаток всей программе положен. И критиковать не хочется. А, ну это Эдик попробовал постихоплетить, я так понял, да?
1: Ну я еще добавлю свой комментарий. Эдик у нас в прошлой программе всех срал, а сейчас, видно, запал у него кончился, и теперь всех будет хвалить, я так подозреваю.
0: А он сегодня просто проснулся с нужной ноги. В тот раз все-таки ему, видимо, или кто-то не дал, или он просто плохо встал. Вот я не знаю.
1: Или, может, у него плохо встал, ну извините уже за поздно.
0: Может быть такое. Но это обычно портит вот всю неделю.
1: Ой, блин, вот. Ладно. Захар, ну говори сначала ты.
0: Что я... Ну, во-первых, это не панк. Вот все-таки, мне кажется, это не панк, это, наверное, ближе к альтернативе. Вот. Во-вторых, вот я не знаю, то ли ребята прописали голос так слабо, то ли его вот так вот свели, то есть куда-то убрали вообще на задний план. Вокала не хватает именно вот по кривизне линии, что как правильно назвать. Объема вокала не хватает. Вот. Ну, короче, вот про претензии, наверное, только к сведению. А так, в принципе, такая вот вполне проходная вещь. Ну, второй, третий раз я, наверное, точно слушать не буду, но только потому, что я просто, ну, как не особо люблю такую музыку, да. Но сейчас вот ухо не резало ничего, кроме вот этого вот недонапряга в вокале. Все.
1: Ну что, я, Захар, тебя полностью поддерживаю. Мы с тобой не всегда в своих мнениях совпадаем. Здесь абсолютно ты прав. Мне добавить, в принципе, по большому счету нечего. Я так же, как и Захар, такое направление в музыке не слушаю, не люблю. И оно мне не близко, далеко. И второй момент, да, ну такие группы, ну, блин, ребят, если честно, очень все стандартно. То есть только вот в Туле могу даже назвать, да, я особо за этим направлением не слежу, но только в Туле такие группы, как, допустим, Саммерсайд, Джекпот, примерно так же играют, да?
0: Да, а вот мне кажется, вот молодежь, они все так играют. Мы сейчас засидели, как два старфера. Эх, молодежь! Такую хляпу играть. Вот.
1: Ну и по вокалу, да, то по вокалу скажу. Действительно, ошибка, я считаю, серьезной при сведении. Вокал нужно все-таки делать как-то погромче, почетче выделить
0: не,
1: его.
0: Не, ну пел он слышно же от этого.
1: Ну да.
0: От души. То
1: да.
0: есть, соответственно, или записали так вот некачественно.
1: Мне кажется, сведение.
0: Или свели куда-то вот неправильно.
1: Ну, вокал должен все-таки быть центровым, а здесь он как-то вот где-то вот на втором плане, и поэтому приходилось всю песню вслушиваться, о чем же песня, да,
0: я
1: и часть слов я вообще не разобрал, потому что приходилось уши напрягать, а это не дело. Ну, на будущее, ребята, обратите внимание именно на сведение, потому что материал у вас неплохой, я уверен, что ваши песни очень многим нравятся, тем более молодежи, тем более маленьким девочкам 15-17 лет, да, ну, для них, собственно, это направление создано. Но если вот так вот слушать, то действительно какие тут проблемки есть, определенные проблемки при сведении материала.
0: Ну,
1: я думаю,
0: это
1: так...
0: опять же претензии к треку конкретно.
1: Да, не к группе, не к музыкантам, конечно, да, к этому конкретно треку.
0: Вот, ну да ладно.
1: Ладно, едем дальше, друзья.
0: Едем дальше.
1: И сейчас все-таки объясню, наконец-то открою страшную тайну, что у нас сегодня предстоит. Еще раз повторюсь, неоднократно был подвергнут критике за счет, за то, что у нас в 5 плюс 1 в последних программах, блин, какие-то треки звучат непонятные, и не так много треков, которые могли бы, ну, действительно, как бы пополнить чью-то аудиоколлекцию, да. Я отчасти с вами соглашусь, но, ребята, друзья, то, что на сайт нам заливается, из того я и выбираю, да, я ограничен был в своем выборе, и, учитывая претензии со стороны слушателей, решил сегодня программу сделать исключение из правил и подобрать для вас треки, которые в исполнителях, которые будут их исполнять для вас, я уверен на 100%, априори, по одной простой причине, что все исполнители, которые сейчас будут звучать, они уже в ротации неформатного радио, со своими треками не побеждали. Я отвечаю 100% за качество треков, да, за материал и за то, что это будет интересно. Но! Есть одно но. данные музыканты либо по причине своей лени, либо по причине, я не знаю, какой, да, они, суки, не грузят свои новые треки на неформатное радио, да, я обычно не делаю никогда так, но сегодня сделал. Я просто покопался в аудиозаписях, отобрал, на мой взгляд, 6 интересных композиций.
0: Вот они, суки, какие!
1: Вот. И, собственно говоря, рад вам представить следующих исполнителей. Еще раз напоминаю, все исполнители уже давно ротируются на неформатном радио.
0: У меня такое ощущение, что Виталик просто не знает, где слушать.
1: Ну,
0: объясните кто-нибудь Виталику, где слушать.
1: А что объяснять-то? Сайт неформатное радио.
0: Неформатное.ру.
1: Нажать кнопку «Слушать радио» и все.
0: «Слушать радио» и все. Это мы объясняем как раз для тех, кто слушает радио.
1: Ну да.
0: А те, кто не слышат, они не слышат.
1: А, тут Саша тут в комментарии пишет, вот мы не обратили внимания. Первый комментарий, а вы меня на малояр возьмете, Саш? Обязательно возьмем, но при одном условии. Мы туда едем не отдыхать, но мы туда едем работать.
0: Если ты готов кодироваться вот на эти 4 дня, тогда без проблем.
1: И, ну, не просто туда ехать, а отдыхать, попариться, да, позагорать. А именно там брать там интервью, вести
0: работать,
1: трансляции.
0: Там
1: мы там будем работать, да.
0: Работать, как вот морда... морде лица своего.
1: Да. Ну и, соответственно, после того, как, допустим, там закончится первый день, предположим, да, есть возможность там пожарить шашлычки, там выпить немного. Но, опять же, повторюсь, что
0: немного.
1: Мы туда едем работать.
0: Немного,
1: да. Так что, учитывая этот момент, Саша, мы не просим себя туда взять. И второй момент, что-то он пишет тут, завязываясь с девчонками маленькими, коняш. Ну, блин, я вообще-то как бы с девчонками маленькими уже давно завязал. Ну, с тех пор...
0: Перешел на больших.
1: Да, с тех пор, как моей будущей жене исполнилось 18 лет, перешел, скажем так, на совершеннолетних. Ладно, хорошо, едем дальше. И у нас первый участник. Я очень рад представить данную группу. Мои хорошие друзья, а точнее лидер группы, мой хороший давний знакомый, Слава Никаноров, группа «Ангел Небес». Неоднократно Славик у нас звучит на неформатном радио. Несколько песен в ротации. И сегодня... Ну, Слава, ну, сейчас действительно занятой человек, у него очень много концертов, гастролей и так далее, и так далее, и так далее. Я решил на себя взять его полномочия, его функции и поставить в эфир песня, которая мне очень нравится уже очень давно, и песня, с которой вообще начиналась...
0: Называется она 7B20E28BCCF3.
1: Это так вот скачалось с контакта у нас. Ну, я объясню, песня вообще...
0: Она ему очень нравится.
1: Песня, с которой вообще началось у меня знакомство с творчеством «Ангел Небес», называется она «Мне приснилось», с древнего-древнего-древнего альбома, но тем не менее песня хитовая, и именно с этой песни у многих туликов началось знакомство с творчеством группы «Ангел Небес». Песня очень достойная, очень интересная, и я рад представить ее вашему вниманию. «Ангел Небес», Санкт-Петербург, «Мне приснилось».
2: Мне приснился, я лечу с восьмого этажа.

Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Слушаем неформатное радио, программа 5 плюс 1.
1: Ну, отвечаю сразу на вопрос Анжелки, она пропустила представление группы. Ангел, это Ангел Небес из Питера, которые изначально начинали в Туле, но потом туда перебрались. Очень интересная раскрученная команда, да, и я рад тому, что новая песня, точнее старая песня Ангел Небес у нас снова звучит на неформатном радио.
0: Вот, передает Виталик всем привет с Могилева. Вот, всем из Бобруйска приветы, из Архангельска. Вот, и так, вот читаю, смотри, Эдик пишет: на мой взгляд, тут яркий пример рифовой фактуры в композиции. Ты сам-то понял, что сказал?
1: Я вот не понял. Я тоже не понимаю.
0: Вроде ничего не напоминает, но фишка, скорее всего, в манере исполнения. Ты знаешь, ну вот лично мне напомнило сразу две вещи. Во-первых, электроника. А, нет, не электроника, это «Гости из будущего», помнишь, Булат?
1: Фильм?
0: Да, и там вот у них по линии всего фильма вот идет вот приблизительно такой же мотивчик, и практически так же вот гитарка там звучит.
1: Вот. Ну, возможно.
0: А второе, что мне это напомнило, не помню, кто поет, господи, как его... Пельш с ним пел.
1: Я понял, о ком ты, но что-то я тоже на языке вертится.
0: Ну, ты понял, про что я говорю,
1: да?
0: Вот тоже, вот второй прям вот, ну, один в один, ну, стилистика. Вот
1: возможно.
0: Очень похоже.
1: А сама песня? Как тебе?
0: Наверное, да. Наверное, нет. Я не знаю.
1: Ну, галка будет у тебя, не будет?
0: Я посмотрю, что там дальше будет.
1: Ладно, хорошо.
0: Чего там у нас?
1: Ну, Саша тут написал, песня классная, просто все в ней отлично, Ангел класс. Ну, со Сашкой мы не так давно, кстати, были на концерте «Ангел Небес», когда Славик Никаноров в Тулу приезжал в Ирландце. Действительно, был очень хороший отжиг, оторвались по полной программе. Славик молодец вообще, просто.
0: Так, рифовая фактура – это типичная для рока форма аранжировки. «Дым над водой» – ярчайший пример. В данном случае риф, повторение вокала. Слушай, «Дым над водой» ярчайший пример. В данном случае риф, повторение вокала. Слушай, я не знаю, Эдик, ты как-то вот...
1: Да, один хрен не понял.

0: И голосовать, что самое главное, можно не только за одну песню, да, за какую-то, а за все понравившиеся треки. Ну и, соответственно, кто больше голосов наберет.
1: Кстати, друзья, дайте-ка я вот сейчас влезу и напомню всем, что неформатное радио начало уже. Уже начало, мать вашу, отбор музыкантов на Мало Ярославец 2014. Вот. И как-то вот все тухленько как-то вот все подают заявочки. То есть, видимо, никто не хочет выступить на одной сцене
0: с Алисой, с Кипеловым, с Ляписом Трубецким,
1: с Луной. Вот. Но не хотят они на одной сцене с ними играть. Вот, господа музыканты, вот посмотрите чуть-чуть вот пониже сегодняшней заведенной темы. Там у нас есть вот этот, как это называется?
0: Ссылочка.
1: Перепост,
0: да.
1: Вот, предлагаю, во-первых, вам всем перепостить это дело, а во-вторых, сами, конечно же, давайте начинайте, уже вклинивайтесь в отбор, и я думаю, что со следующей программы 5 плюс 1...
0: А может
1: уже...
0: через одну?
1: Или через одну, или, ну, мне кажется, уже со следующей, потому что там более-менее уже поднакопилось. Вот! Че, я тебя опять перебил?
0: Да нет, я, в принципе, все как бы сказал.
1: Все сказал, поехали дальше.
0: Едем дальше. У нас еще один участник, наш дружище, на сей раз из города Сталинград, из города на Волге реке, Бранимир. Здесь очень довольно-таки интересная история. Бранимир у нас не в ротации, потому что песня, которую мы часто любим ставить с Захаром в эфир, романс проникновенный про двух пидорасов, да, ну как бы даже учитывая то, что радио неформатное, все равно как бы эту песню в ротацию, ну я не знаю, лично я бы ее не пустил.
1: Она выпадает,
0: да. Даже из формата неформатного радио. Вот. Но почему-то, знаете, почему-то у многих людей складывается ощущение, что Бранимир это обязательно какой-то, вот, пошлость, либо это какое-то вот фриковство, либо какое-то вот, ну, не знаю, как это сказать, скабрезность, наверное, да. Нет, у Бранимира на самом деле есть и много хороших, интересных вещей лирических. И хотел вот познакомить вас всех с одной из свежих композиций Бранимира.
1: Саньку икается там. Сидит его икает.
0: Вот, друзья, песня называется «Ли Марлен». Песня действительно такая пронзительная, очень серьезная, очень красивая, хоть и долгая. И я надеюсь, вам эта песня понравится. Ну, а, соответственно,
1: она
0: еще...
1: Она долгая?
0: Она долгая, минут 5, наверное.
1: Ой, отлично, отлично. Вот. Мы теперь в связи с некоторыми переменами в моей жизни не будем их объявлять. Угу. Нам теперь... Курить приходится бегать вот на лестничную площадку. Вот, поэтому мы как раз вот за Сашкину песню...
0: А как же ты ее комментировать
1: покурить.
0: Потом будешь?
1: А я про Санька что я могу плохого сказать? Ну скажи мне. Ну ничего абсолютно.
0: Ладно. Друзья, Лили Марлен от Бранимира. Кстати, тулики, друзья мои, очень скоро уже Бранимир посетит снова со своим очередным концертом наш город. Так что если кто хочет прийти, обращайтесь в личных сообщениях ко мне, там, либо к Захару. Мы подробно все вам расскажем. Обязательно сам выберусь на этот концерт, если время позволит. И опять послушаем Бранимира живьем. Потому что очень уж мне песни его нравятся. Вот, едем слушаем Бранимир, Лили Марлен.
1: Вы едете, слушаете, а мы едем дымить, пыхтеть. Вот.

0: Но... Сейчас тут прокомментирует-то. Затянул, Санек, затянул, конечно. Вот она очень монотонная. Вот он, когда в акустике поет, не слушается все настолько монотонно. А вот в электричестве получилось очень монотонно.
1: Ну, от Сашки комментарий.
0: Так, вот, отличная песня, отличная, вокал на высоте, текст просто бомба, музыка отлично, давай в эфир. Вот, начинается. Так, голос напомнил старый добрый Nickelback. Creed — это первая песня, в которой мне реально пофиг на смысл текста. Звучит красиво, сочетание Лили Марлен. Только не дождался взрывного вступления барабаном. С басом нигде в песне. Без этого немного... Ну, монотонно, я про это и говорю. Так, Виталик пишет, пластилин хочет на Малый Ярославец. Ребят, вот белорусы, конкретно вам сейчас говорю. Сегодня мне писали организаторы, что очень как-то вот тухленько Белоруссия подает заявки. То есть вот если с хохлами там все нормально, они бодро прям все, то по Беларуси, получается, мы не можем даже насобирать народ на...
1: Отборочный тур один.
0: На один отборочный тур из одного города. То есть вот нам придется ли Белоруссию собирать всю где-то в одном городе, да, то есть в том же Минске.
1: Ну или в том же Могилеве, там, или в Бобруйске,
0: где,
1: скорее всего, в Минске, да.
0: Где это получится. Вот, или все-таки давайте, белорусы, активнее как-то участвуйте, потому что вот...
1: Команда хороших до хрена,
0: мало Белоруссии. Мало вас именно подало заявки. Хотя, знаю, ребят там очень много талантливых и очень хорошо звучат. Вот, а ну и чего?
1: Едем дальше. Ну, следующий наш участник тоже. Мне его песни очень давно полюбились. Очень давно звучит.
0: Ярок, здорово, дружище.
1: Ярок, привет. Друзья, так вот, очень давно данный участник звучит на волнах неформатного радио с композицией «Перец Хилтон». Это Олег Ломовой, который знаменит своими трэш-угарными такими стебными песнями про Ксюшу Собчак, «Лошадь по имени Ксюша», про Ваню Пидораса, про «Перец Хилтон». И вот одна песня, которую мы отобрали, точнее, я отобрал для сегодняшнего эфира, называется «Интернет-баба». Ну... Песня очень интересная. Ну и все девчонки, которые сейчас нас слушают, примерьте на себя кафтаны этой интернет-бабы. Возможно, эта песня в том числе и про вас. Ну, не в бровь, а в глаз бьет Олег Ломовой своими песнями. И, ну, очень образно пишет чувак. И еще раз вот мы с Захаром уже говорили, когда в предыдущем эфире, ну не в предыдущем эфире, в одном из эфиров ставили Ломового. Друзья, не поленитесь, зайдите на сайт Олега Ломового.
0: Посмотрите
1: в интернете.
0: Клипы.
1: Посмотрите клипы. Клипы — это трэш просто, это угар.
0: Потому что вот когда я послушал «Перец Хилтон», просто послушал, я ее не воспринял. А вот когда я посмотрел клип, то есть вот визуализация очень много добавляет Ломового к песням. Вот, но...
1: Слушаем «Интернет-баба» Олег Ломовой. Поехали.
0: Поехали.

0: Оно, на мой взгляд, получилось хиленько.
1: Почему?
0: Я этот клип видел.
1: Я тоже видел.
0: Вот тогда. Тогда я этот клип видел, вот именно в тот раз, когда я посмотрел эти клипы. Вот когда я смотрел клип, мне было интересно слушать, потому что вот именно визуализация там добавляла много очень интересных моментов к песне. Сейчас я ее послушал. Послушал без визуального ряда. Мне кажется, ну вообще не good. Вообще не айс. Вот. Потому что очень затянуто. Опять же, вот, ну смотри, все пишут, вы любое поставили, только мы с конем, ей-богу. Вот, кто тут еще что? Ну и
1: да
0: все. Больше никто ничего даже
1: А, вот Виталий написал, текст классный, текст а песня классный, херня.
0: Песня херня, да. То есть вот именно не хватает визуализации. Потому что, Виталик, ну посмотри, клип... Не, я галку не буду ставить однозначно. Вот, и люди, которые... Люди, которые не знают, о чем дело, да, а текст не слушают, допустим, такие, как я. Я текст никогда не слушаю. Вот. То просто пролетает мимо трека, хочется переключить на другую станцию.
1: Ну, всем, кто, ну, сомневается в этой песне...
0: Вот, смотри, Санек пишет, не знаю, не фонтан. Могу как минимум 3 таких скинуть.
1: Я просто что хочу сказать, друзья, всем прямая дорога на сайт Олега Ломового, находите в интернете, смотрите клипы.
0: Сейчас все выключают неформатку и пиздуют туда,
1: ну нет, конечно, после программы 5+1, само собой.
0: После программы. Как включится автодидж, вот тогда там терять нечего уже, можно сходить у Ломового на сайте пошастать. Ну, реально не пожалеете, клипцы там у него такие темные.
1: Ладно, едем дальше, друзья. Еще один участник, которого... Мы уже давно с Захаром отобрали в прямой эфир.
0: Который называется E5160D1C7EF1.
1: А, ну, нас так вот качает с контакта.
0: Да нормально нас качает. Это у нас просто этот, коняшка ни хрена не умеет.
1: Ну ладно, дело не в этом. Друзья, трек от участника, который уже очень давно, наверное, с первых программ ротируется на неформатном радио. Песня, которая очень красивая. Это настоящий такой вот хорошего качества поп-рок. И, ну, в первую очередь, конечно, девчонкам такие песни нравятся, да? Но, тем не менее, и многим парням тоже.
0: Но наш мальчишка, конечно, он, кстати, постригся, побрился. Вот прям весь такой жених, понимаешь? Ему вот не хватает только красного малинового пиджака. Ну. Ниже колен.
1: Ладно, сейчас не о коняшке, не о пиджаке, а о группе Estelle из Ростова-на-Дону. Это группа, которая уже действительно, повторюсь, третий раз давно на неформатном радио. Ее композиция «Попутного ветра» не только звучит на неформатном радио. Я этой песни, кстати, и многих девчонок поздравляю с днем рождения, когда у них случаются, да? Потому что песня действительно красивая. Вот. Что ты смеешься?
0: Когда у них... Девчонок поздравляю с днем рождения, когда у них случается.
1: Ладно. Так вот, группа...
0: Случается у девчонки день рождения, тут бац, коняшка с песней. И так каждый год. А я уже говорю, только бы у меня в этом году не случился день рождения.
1: Друзья, ладно, город Ростов-на-Дону, группа Estelle, очень интересный коллектив, очень красивые, интересные композиции, ну и, собственно говоря, ставим, слушаем, поехали.
0: Кстати, вот привет, Женя нарисовался у нас, Рожин, здорово, дружище, забыл поздороваться. Вот, ладно, поехали.

0: А итак, друзья, 21.50. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Хотел сказать припев. Сколько до вас летит припев. Вот.
1: Ну, комментариев не так много.
0: Неформатку, да, но комментариев тут, смотри, вот пишут, не нравится, не цепляет. Так, почему-то думал, что девушка запоет. Бридж и куплет приятно звучат по тексту и по музыке, а вот в припеве лично я не услышал хита. Хита. А хит? Хит, думаешь, только в припеве должен быть. Вот, даже инструменты чище звучат везде, кроме припева. Там кашицеобразно как-то. Ну да, припев, припев погубил сумасшедший пианист. Вот, там его разухабило, там, мне кажется, слишком много фано было. Вот. А так вообще, в принципе, ну, я бы не сказал, что прям вот совсем говно, но есть у них песни гораздо лучше, и группа хорошая, и я могу сказать, что их песню даже Алена Апина вместе с ними хором пела, сам видел. Вот, поэтому, в принципе, молодцы, в принципе, нравится, но вот над припевом действительно стоит, наверное, поработать, потому что каша. Вот, и, наверное, Эдик, ты хита там не услышал, потому что там пианист дрова рубил в этот момент как раз. Вот, а так вот, может, если не так будет насыщено фано, то припев зазвучит хорошо.
1: Хороший и интересный комментарий от Евгения поступил только что, Захар, зачитай.
0: Так, растекаемся по столу от умиления на песню. Видимо, после программы последует процедура лечения чем-нибудь типа Корн или Soulfly. А то совсем на сопли с сахаром потянем. Ну, Жень, финал у нас стандартно традиционен, да. Вот, главное до него дожить. Итак, чё, кто хочет, ну, что сказать?
1: Я хочу что сказать.
0: Скажи,
1: друзья,
0: что-то.
1: Ну, на самом деле, по группе Estelle заметно, что они идут вот плавно в своем развитии не в сторону утяжеления, да, своих ранжировок, там, драйва, какой-то динамики, а именно в сторону как-то более такой приятности, более такой популярности, в хорошем слове, попсы, да. И, ну, это действительно, на мой взгляд, оправдано, потому что такие песни очень нравятся прекрасной половине человечества. Я знаю это действительно не понаслышке, потому что всем девчонкам, которым я эту песню кидал, а эта песня, ну нет песни, точнее, а песня Estelle, они нравятся. И, ну, такой мелодичный, приятный, очень красивый поп-рок с хорошим таким чувственным вокалом, хороший текст, да, это, ну, на мой взгляд, очень хорошо, и много-много-много-много поклонников у данной группы не только в Ростове, но и по всей России. Вот, за ребят очень рад, ну, лично я, конечно же, галочку
0: поставлю.
1: Вот,
0: кстати, вот эти розовые сопли, это, видимо, веяние Алены Апиной.
1: Думаешь?
0: Да. Наверное, она их взяла под крыло, вот, и ребята перешли на розовые сопли.
1: Ну, ладно, не будем об этом сейчас подробно говорить. Сколько людей, столько мнений. На вкус и цвет все сосиски разные. Еще раз повторюсь, что группа очень интересная, со своеобразным интересным звучанием и хорошим материалом. То есть людям нравится, не будем париться. Едем дальше. И сейчас прозвучит трек от исполнителя, которого лично я считаю, ну, фактически, одним из самых сильных.
0: Исполнительница.
1: Исполнительница, да. Один из самых сильных одна из самых сильных исполнительниц, которые звучали на неформатном радио.
0: Нет, я вот, кстати, я же сейчас делаю ремонт, и я слушаю неформатное радио постоянно. Меня уже тошнит от него. Вот. И вот когда там включается вот этот трек в «Победителях».
1: Надоел,
0: там,
1: да?
0: И там коняшка, нет, там коняшка. Лучший трек за историю программы.
1: Пожалуй, лучший.
0: Вот как-то вот напрягает вот этот набор слов. Хорош трек, девчонка хороша, то есть все там хорошо, но не самый лучший.
1: Ну, возможно. Хотя на тот момент времени, ведь эта песня победила вообще на заре программы 5+1, на тот момент времени, возможно, действительно был лучший.
0: Вот сейчас это уже не актуально.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Надо переписать.
1: Хорошо, друзья. Так вот, ну, томить не буду. Группа из Санкт-Петербурга, Мария. Очень интересный вокал, очень интересные тексты, очень интересная манера исполнения. И, друзья, новая композиция от данного коллектива, она, ну, да я, пожалуй, не буду, наверное, рассказывать подробно, сейчас сами все услышите. «Даром оно» называется данная песня. Единственный момент
0: вот,
1: такой.
0: Так и давайте мы все-таки включим.
1: «Мария Санкт-Петербург», «Даром оно», а потом обсудим.
0: Да, потом уже поговорим про этот трек, поехали.

0: Ну и что такое? Где бэкграунд? Вот же он, вот же он. Так, ну чего? Немцы наступают, пишут. Уныло как-то, но поет классно. Напрягает ломание ритма, пульсация садится в унитаз и просаживает всю энергетику. Вот, Настюха пишет, вообще слушать это не могу. Так, голос сильный, мне нравится, но песня очень уж грустная. Так, Санек вот пишет, Мария выше всяческих похвал. Но там все-таки вот она, я думаю, больше берет голосом, наверное. Вот, потому что мне вот эта песня, она тоже как-то показалась заунывной очень. Вот прям захотелось сесть и завыть на остатки луны, которые на балконе висят.
1: Захар, я тебе сразу скажу, я сам не любитель заунывщины, да, но почему именно данный трек отобрал для программы, это такой, знаете ли, очень хороший, качественный, интересный психодел. То есть вот поставить эту песню погромче, послушать, чтобы мозг взрывался, это вот действительно очень сильная композиция. Я не говорю, что многие эту песню захотят там слушать, слушать, переслушивать, да? Но как вещь цельная, интересная и...
0: Не, ну почему? Вот энергию ихнюю я с удовольствием всегда ставлю.
1: Ну, энергия это все-таки более попсовая. А здесь именно вот как бы нестандартная такая композиция, очень интересная.
0: В конце концов, мозг взорвать можно и пойти, поругавшись с соседями. Это, от этого получишь больше кайф.
1: Ну, возможно, не знаю. Вот. Но не случайно эта песня прозвучала, знал, что будет много мнений, и многим она не понравится, но тем не менее не мог ее не поставить, потому что песня сильная. И, друзья, я еще раз хочу повторить, в самом начале программы сказал, что у белорусов, у наших котов в мешке будет серьезный шанс на победу по сравнению с другими, да, они априори находятся в более выигрышном положении. Объясню почему. Потому что я на музыкантов, которые сегодня звучат в программе, немного обиделся. Ну, раз они, суки, не грузят свои треки, забыли про неформатное радио, я им тоже никому не написал о том, что они сегодня звучат в эфире. Соответственно, ну...
0: Знают только белорусы.
1: Знают о том, что их песня звучит сегодня только белорусы, да? Остальные музыканты об этом не знают. И поэтому у ребят из Беларуси, из Могилева, будет некоторая фора в голосовании, потому что их-то, друзья, сейчас неформатку, надеюсь, слушают, сами музыканты слушают, знают, что к чему да почему, а всем остальным музыкантам, да, я напишу, соответственно, только потом, и не знаю, когда я на это спорю. Подоблюсь, да.
0: Напишу ли вообще?
1: И, может быть, вообще не напишу, да, потому что...
0: Да, я думаю, разнесется.
1: Да ну, просто вот, друзья, ну, не дело, когда загрузили вы свою одну песню, да, благополучно победили и забили болт. Песни-то, я знаю, у всех пишутся новые. Не забывайте грузить на неформатное радио.
0: Вот, ну ладно, ты уже свое фи высказал.
1: Да.
0: Давай объявляй следующий. Народ перцем по сердцу.
1: Друзья, ну и плюс один традиционно, да, трек, который поставляет Тульскую область. Готовясь к этой программе, было у меня много вариантов, на самом деле, потому что от Тулы многие песни уже побеждали в 5 плюс 1, попадали в прямую ротацию. И, честно признаюсь, перцем по сердцу мне из этих групп, ну, не самая близкая, и не так уж они мне и нравятся, по сравнению с некоторыми другими командами. Но, тем не менее, группа официально признана лучшей группой Тулы и Тульской области за 2013 год.
0: Да ну?
1: Серьезно.
0: Да.
1: По итогам голосования на сайте газеты «Слобода».
0: Ну, вот. Ну ладно, мы
1: ладно,
0: не будем
1: опустим,
0: ничего говорить.
1: Опустим, да. Тем более у меня в «Слободе» работает несколько знакомых людей, корреспондентами, да. Но не хотелось бы про эту газету что-то плохое говорить. А вот, ну, просто закрывая тему голосования в «Слободе», было почему-то представлено на голосование всего две группы: «Деникин спирт» и «Перцем по сердцу». Вот я лично проголосовал за «Деникин спирт». Вот, я думаю,
0: а
1: что...
0: свою кандидатуру нельзя было поставить.
1: Нет, сама редакция выбирала две группы, из которых нужно было выбирать одну. Ну, я думаю,
0: лучшую группу в Тульской области. Редакция выбрала две группы, из которых надо было выбрать лучшую группу Тульской области. Это бред.
1: Ну, возможно, были какие-то предотборы, да, к этому конкурсу, я не знаю. Но на самом деле, я так считаю, что если бы у Захара стоял выбор, кого бы выбрать, «Деникин спирт» или «Перцем по сердцу», он выбрал «Перцем по сердцу».
0: Да, серпом по яйцам я бы выбрал, честно, потому что, ну, мне они импонируют в некоторых вещах. Живенькие ребятки, веселые.
1: Да, я что хочу про эту группу сказать, перед тем, как песню поставлю в эфир. Давно уже знаю Мишу Филимонова, давно знаю его парней. Чем характерна эта группа? Они идут только вперед. То есть нет какого-то снижения какого-то, да, нет каких-то провалов. То есть ребята взяли определенную планку и ее только поднимают. Двигаются вот именно вот в своем ключе, в своем
0: росле. Называется «Взял мяч и хуяч».
1: Я взял мяч и хуяч, да. То есть здесь вот по перцам по сердцу действительно видно, как группа работает над собой, как группа работает со своими поклонниками, да. И это, мне кажется, очень хороший пример для многих тульских молодых команд, которые, ну, ну, действительно, могли бы развиваться. Вот берите пример с «Перцем по сердцу». А песня, которая сейчас прозвучит, она не настолько раскручена, не настолько популярна. Есть песни, которые более в интернете раскрученные. Но мне лично эта песня очень полюбилась. Еще с фестиваля «Шесть палок» неформатного радио, да, эту песню со сцены исполняли. И, по-моему, даже вот эта песня как бы даже не с этого фестиваля, потому что запись, по-моему, концертная. Песня называется «Товарищ президент».
0: Она была на фесте.
1: Да-да-да, вот она, я не знаю, была. Только вот студийка это или концертка, потому сейчас, что сейчас качество записи не очень, мне кажется. Ну послушаем, только вот одна песня была ВКонтакте, я ее скачал.
0: Да ну.
1: Вот именно вот эта песня была всего одна выложена.
0: Нет, она у них есть, она у меня даже где-то есть, да? Надо было сказать, да я.
1: Ну ладно, слушаем так, как нашел. Я залил.
0: Поехали.

0: затянули, мне кажется.
1: Ну, знаешь, в некоторых случаях вот это правда.
0: Вот она живьем, они, вот она пролетела хорошо, эта песенка.
1: Она сейчас... и так пролетела хорошо.
0: А в записи вот все-таки затянута маленечко. Ну да ладно.
1: Ну да ладно, да.
0: Мы их не обсуждаем. 22.10 на наших зеленых системных. Программа 5 плюс 1 благополучно накрылась медным тазом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: guys.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
3: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

меня, ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий. А зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за 5 баксов. Акустическую, такую плохенькую. И начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша, это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like the dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my...

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Мы не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а это значит очередная программа «Без воды» в эфире неформатного радио. А с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, здравствуй, рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет, наши дорогие, любимые радиослушатели, онлайн-слушатели неформатного радио. И в продолжение слов Зухера хотелось бы напомнить всем тем, у кого в автомобилях имеется AUX-вход и телефон с выходом в интернет, обязательно имейте шнурочек, чтобы подключиться в машинке к своему телефончику и слушать через ваши прекрасные колонки внутри автомобиля в любой дороге наше неформатное радио. А в гостях у нас сегодня группа «Если просто», из замечательного города Лениногорск, Татарстан. И на связи у нас Евгений и Рамиль. Привет!
2: Да, добрый вечер.
3: Здравствуйте всем. Привет всем слушателям неформатного радио.
1: Ну, хочу сказать сразу то, что в очередной раз я ковырялся в просторах неформатки, треках на конкурс, обратил на эти замечательные мелодии, на эти замечательные звуки, которые услышал в исполнении группы, свое внимание и с большим удовольствием пригласил ребят к нам на сегодняшнюю программу. Они также согласились, чем меня очень сильно порадовали. Ребят, сразу первый вопрос, который наверняка хотят сейчас услышать, ответ на который хотят услышать наши слушатели. Чем ваше название обусловлено, если просто? О чем оно?
2: Ну, если быть коротенечко, как бы не задумывались. Ну, вернее, мы долго парились, наверное, над названием. Долго-долго. А потом просто как-то мне в голову пришло, что, в принципе, музыка получается, ну, как так, не особо напрягаясь, например. И мне почему-то просто это словосочетание всплыло в голове. Говорю, давай назовем себе «Если просто». Потому что изначально я писал, как бы, ну, музыку у меня писалась в стол. И просто один трек я скинул Рамилю, предложил. Он написал на него текст. Мы, соответственно, ее записали, потом получилось еще, еще и еще. В итоге таким скопом у нас уже примерно, ну, то есть мы 8 треков уже написали. То есть я сперва прям первые 4, я говорю, ну давай как-нибудь уж назовем это дело. То есть как бы раз такое совместное творчество, ну вот такое название.
1: Я предлагаю нам, чтобы заинтересовать сразу всех слушателей, послушать, начать с первого же трека, после чего мы продолжим разговор, уже более детально разбирая ваше творчество, ваши стремления и интересы. И все, кто нас сейчас слышит, задавайте свои вопросики ВКонтакте, где заведена темка к сегодняшней беседе. Давай, Зухер, какая у нас дальше, какая у нас сегодня первая композиция?
0: Дальше первая у нас, если просто сердце. Вот, договорились мы, Женька, что будем их ставить по хронологии. Вот, соответственно, это, я так понял, самый первый совместный трек. Вот, ставим, слушаем, а после этого, Женек, расскажешь нам, что почем. Поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, размочили мы эфир. Сейчас Костик спросит, о чем эта песня. Давай, Костик, спрашивай.
1: Я не спрошу, о чем эта песня, по одной простой причине, что не слушал параллельно эту композицию в проигрывателе неформатного, а участвовал в беседе за эфиром, поэтому не могу даже честно. Но я понял так, что здесь что-то было связано с басом. Евгений, рассказывай эту историю.
2: Ну, по поводу текста, да, это, наверное, не ко мне крамили, а со стороны музыки, ну, все дело, да, ушло вот советского вида тех времен. Значит, бас-гитара мне попалась просто в руки. Соответственно, вот именно на этом инструменте вся песня и сделана. Вот вокруг вот этого шикарного звука этой бас-гитары. Вот. Вот такая композиция. Ну, а Рамиль, он уже там приложил. И, кстати, вот если отдельно слушать, да, то мне почему-то казалось, что, в принципе, ну, как-то оно не ложится. Поэтому было очень прикольно услышать, когда он написал текст, и я сказал, о, это совсем уже другая музыка становится, гораздо интереснее.
0: А ты знаешь, что старые советские бас-гитары, перед тем, как играть, их надо настроить, ими надо орехи поколоть. Там,
2: ну вот этой бас-гитары как раз можно было делать все там, огород можно скопать, там, отбиваться там от каких-нибудь гопников там. Ну, в принципе, вот он для этого тоже годится. И ему как бы ничего не будет. Он будет продолжать играть. Вот.
1: Я говорю, это тот редкий случай, когда музыка родилась до слов, да?
2: Да. Вот именно с этой композиции, именно так.
1: Рамиль, а расскажи, как вот, насколько это трудно, имея музыкальное сопровождение, найти правильные слова под нее?
3: Ну, у нас вроде бы все песни, что у нас есть, создаются именно таким образом. То есть сначала появляется музыка, то есть Женя сначала придумает что-то, потом скидывает мне, и если мне нравится, ну, мне зачастую нравится, то я просто слушаю, и вот какое настроение создает эта музыка, что-то во мне начинает рождаться, начинаю что-то мычать потихоньку, подвывать, сидеть, какие-то мелодии рождаться, потом уже на это все начинают какие-то слова рождаться, появляться тоже. То есть изначально я не знаю, о чем будет песня, одна-две строчки, потом как-то во что-то более-менее так появляется и формируется.
1: Более-менее внятно и начинает реализовываться, да?
3: Да, и какая-то тема, что ли, появляется. Вот. Не так что-то абстрактное, какие-то строки, рифмы и все. А какая-то история, что ли, даже может родиться в процессе сочинения. Вот.
1: Евгений, ну я знаю то, что проект, если просто, несмотря на то, что он достаточно молодой, в прошлом году, в 17-м, появился на свет, ему предшествовало много других проектов. То есть, грубо говоря, к данной группе вы подошли уже подкованным, подготовленным, и вы знали, чего хотите.
2: Да, не, ну, как бы музыкальный там, как бы увлекаюсь, да, давно, а вот именно сказать, что как-то осознанно там что-то делал, нет, это вот просто я как бы было свободное время, и какие-то мои, то есть, музыкальные задумки, которые, допустим, не, ну, не входили в какие-то другие вещи. Вот, и говорю, после четырех песен уже как бы я понял, что ну давай сделаем, вот запишем что-нибудь такое полный формат. Ну, то есть, пока получается, пишем, все. То есть, как бы, и поэтому, это, ну, по-простому, то есть, делается, пишем, не будет рождаться, ну, и ладно.
0: А если родилась, головка показалась, а ноги застряли, что, бросаете?
2: Да нет, ну я, в принципе, не ожидал никакого там такого типа фидбэка от этого, в принципе, потому что столько миллионов тонн музыки вообще как бы в нашей стране и в интернете, то есть как бы ожидать чего-то такого не представлял, вот.
1: Жень, слушай, ну вот, в принципе, Лениногорск сам по себе достаточно небольшой город, да?
2: Да, да.
1: Там порядка, сколько, наверное, 70-80 тысяч, да, проживает?
3: Меньше, ну, 50-60.
2: Плюс-минус, ну, там, может, с региона, ну, с района, в смысле.
1: Угу. Насколько там в Лениногорске у вас развита именно музыкальная сфера, где можно музыкантам встретиться, пообщаться, поиграть, может быть, фестивали, кроме выезда за пределы, там, в столицу, в Казань, еще куда-то?
2: Да, отличная тема, ни хрена. Просто вот. Не, ну мы бывает летом, то есть у нас есть своя репетиционная точка, вот у моих друзей, собственно, где они репетируют и так далее, потому что ну, так хорошо играют. А единственная беда, как в любой провинции, что, в принципе, кроме там, ну, своей репточки и каких-то там, может быть, там, День молодежи или еще что-то, в принципе, тебе выступать-то негде и не для кого.
0: Ну, поэтому, подожди, День молодежи, День города, День победы, что там еще, День знаний.
2: Ну, там, как правило, все должно быть такое, ну, политкорректное.
3: Форматное.
2: Форматное, и плюс зачастую, в принципе, там, когда уже привозятся какие-то артисты, то ну, тебя просто, ну, как бы не берут, потому что техрайдер выполнен, там, и нам не надо, как бы. Ну, то есть, никто никогда не спрашивает там, мнение у людей. То есть, сюда привозят какую-нибудь шляпу, которая там под фанеру, там, ну, зачастую, сейчас, конечно, уже нет. Ну, и как бы никто не... Нет каких-то таких вещей, чтобы там можно было зайти на сайт администрации и сказать, вот, а привезите к нам вот этих ребят или там вот тех. То есть как бы везут.
0: А ты знаешь, есть такое положительное качество у маленьких населенных пунктов. Можно всегда вечером подойти сзади и на ушко тихонько сказать: «Дом сожгу». Вот.
2: А, нет, тут, а тут как раз-таки все наоборот. Все друг друга знают. И...
0: Вот, я же поэтому говорю, все друг друга знают, поэтому как бы можно так в наглую, на дуру переть, сказать: «Ё-моё, ну мы же местные, мы же таланты, мы же, мать вашу, ну, ваша кровь».
2: В общем, как вот так вот, говорю, живыми такими выступлениями на каких-то там рок-коллективах и так далее, именно с местной какой-то публикой, то тяжеловато, да. То есть мы, допустим, например, я прошлым летом просто делали гиг, берем просто, приглашаем своих друзей там с соседних городов музыкантов, которые, в принципе, приедут просто так вот, ну, за угар. И в основном все финансы мы тратим на аренду того или иного помещения, где мы можем это сделать, и на привоз-увоз аппарата. Все. Ну, и говорю, там... ребят там покормить, попоить и так далее, чтобы не просто так это было.
0: Ну, угар получается.
2: Да, конечно.
0: Ну и все, это нет. Самое главное, господи.
2: Да-да-да, главное, ребят, перцем, ну, там не стареть, все дела.
0: Да.
1: Захар, давай мы плотненько будем прижиматься к музыке. Что у нас дальше за композиция?
0: Дальше прям вот на тему нашей беседы.
2: Безысходность, да.
0: Бесполезные мечты называется песня.
1: Я тебе дом скажу, а я твой, да?
0: Да, поехали.
2: А вот не мечтай.
0: Поехали.
1: Ну давайте слушать, после чего пообщаемся.

0: я бы сказал, его сравнивают с B2, а мне почему-то, ну, то есть, если послушать его какие-то другие вещи, то там Эдуард Хиль и, например, Муслим Магомаев.
1: Да.
2: И все это вы сейчас сказали в эфир. Молодцы.
0: Да, да.
2: Вот, вас все услышали. А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.20 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Если просто». Вот, замечательные ребята. И как бы не стесняйтесь, оставляйте свои вопросы, пожелания. Давайте расскажу, как с нами связаться. Есть Аська 96-47-5. Кстати, сейчас актуально. Вот, есть у нас WhatsApp. Что там у нас? 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, пытай дальше.
3: Напомню про уксы в машинах. Продолжение
2: это
3: темы...
2: глупое напоминание, потому что те, кто уже без аукса, они как бы уже тебя не слышат. Так что ни к чему.
3: Ну, это им на будущее. И вообще, ребятки, ну я так подозреваю, Зухер, сейчас происходит следующее. Люди, наверное, думают, что мы все-таки выйдем сегодня 21.30.
2: Я подозреваю, да, я подозреваю, что мы вот зря тогда все это проанонсировали. Нам лучше было опаздывать и извиняться, чем теперь мы их не дождемся еще полчаса.
3: Нет, ну это я еще раз говорю, сегодня кто присоединится, кто нас сейчас слышит, в любом случае имейте в виду, что сегодня такой эфирчик, в любом случае обращайте внимание на анонсы и указанное время в анонсе, во сколько будет выходить программа, потому что до конца июня месяца у меня очень сложный период, который влияет на время выхода программы «Без воды в эфир». Ладно, это все отступление от темы, мы продолжаем наше общение с ребятами из группы «Если просто», а именно Евгений и Рамиль. И мы только что обсуждали с ними за эфиром такие замечательные вещи, как перепевание известных композиций на татарском языке. Правильно, Рамиль?
1: Да.
3: Такие. Многие почему-то решили, что это плохо, этого делать нельзя. Я не знаю, я на это смотрю лично с позитивом. Возвращаясь к
2: скажу больше, Костик, извините, обору. Я человек, который коллекционирует такие вещи. У меня есть «Чебурашка» на иврите. У меня есть «Ленин такой молодой» на узбекском. То есть вот такие вещи, они как бы составляют соль земли нашей.
0: Ну, я считаю, подозреваю, что у Захара у тебя делать. Пополнится коробочка.
2: Вот.
0: Татарскими каверами от Рамиля.
2: Так что, Рамиль, засылай темой. Мне потом, как будет время, прям присылай мне в личку куда угодно. Mm-hmm. Я эти вещи хорошо коллекционирую, вот честно.
3: Вопрос. Евгений, что было до того, как появилась группа «Если просто»? Откуда, собственно, пришли ножки к созданию этого коллектива?
0: Ну, коллектив, это громко сказано, это просто моя музыка и тексты Рамиля, соответственно, с его вокалом. Ну, я там что-то подпеваю. Я звукорежиссер в местном ДК. То есть до этого там у меня были разного рода группы, в которых я участвовал. И как бы, ну, такая рок-юность прям, вообще все дела там. Все начинали с панк-рока, как известно, там, с трех аккордов, там, подвальные репетиции. Вот, потом что-то как-то переросло побольше. Но ничего такого, чтобы вышло за пределы, ну, да, мой товарищ, мой святой режиссер, мой Денис Тимофеев пишет, «Альфа-звукач», ну, вот именно так. Ну, то есть, в принципе, ничего такого серьезного, чтобы вышло там за рамки... не то, что даже республики, а там, ну, двух-трех городов и там ближайший небольшой город Башкирии. Вот. Покатались с гастролями, просто весело проводили время. Как-то так. А Рамиль, он за себя уж сам пускай расскажет.
1: Ну что, да, как мы уже за эфиром говорили, я больше такой эстрадный певец, у меня больше... В основном какие-то ретро-композиции, Магомаев, там, Эдуард Хиль. Но интересно работать тоже в других жанрах, направлениях, какие-то новые тембры искать, голос. И вот, когда Женя предложил мне, показал какие-то свои вещи, наработки, мне показалось интересным, и что-то придумалось. И вот немного не совсем свойственной себе манере и в тембре, вот, зазвучал, и что-то вроде бы получается делать. Как-то так.
3: Ну, судя по нашему разговору, я так понимаю, то, что особо музыкой заработать не получается. Поэтому, соответственно, видимо, основной вид деятельности у вас не музыкальный.
0: Ну, как... Нет, если это... Я опять же повторюсь, там, я как бы не ожидал большого там какого-то фидбэка. То есть мы записали песни, и чтобы они просто там не писали в стол, например, да, у нас есть интернет. Естественно, в принципе, говорю, если это будет там какой-то там иметь, может быть, там, да, гипотетически, какой-то отклик, то можно собрать там живую, ну, то есть собрать музыкантов, сколотить как бы живой бэнд, адаптировать все это под живое звучание. И поиграть, в принципе, песни можно. То есть дать там какой-нибудь концертик, может, 1-2. Вот. Но пока не знаю, как попрет. Вообще, как бы запланировали, что запишем песенок 10. И именно вот... Ну, в основном это все эксперимент. Эксперимент со звуком, с инструментами. Ну, то есть каждый раз. То есть я там из какого-нибудь вообще просто из кусочков там... Ну, тут барабанный луп найду, вот на него, допустим, что-то накидаю. То есть как-то так. Вот.
3: Ну, а с музыкантами проблем как таковых нету? То есть, если сейчас свистнуть коллектив, можно быстро достаточно собрать?
0: Да, легко, легко.
1: Ну да, мы же говорю,
0: опять же, мои друзья, которые здесь занимаются, есть, да, достойные и вполне себе. Ну, то есть, я бы сказал, одни из лучших.
3: Вот, это самое главное. Так, мы дальше будем пытать через несколько минут, после того, как послушаем следующую композицию. Какая захорона у нас?
2: Следующая у нас про... аквалангистов. Водная называется песня.
3: Что-то да, такое жёсткое вызывает иронию у людей.
0: Ну, она такая ироничная, вполне. Там,
1: и надо более слушать, позитивная, там, в отличие
0: там от хороший других. Текст со смыслом прям такой.
3: То есть день морфлота вы уже, в принципе, забили?
0: Вообще, Костик, не туда.
3: Давай. Ладно, им показывать пока не будем. Давайте слушать, а там порешаем.

0: Потому что мы всех переучили на свою голову. Вот. Итак, у нас в гостях группа «Если просто». Костик, ты здесь?
1: Конечно.
0: Конечно. Мы тут тебя пытались за эфиром дозваться, но ты, видимо, слушал.
1: Меня позвала природа.
0: А, бывает такое, да.
2: Я почему-то догадывался, в принципе. При прослушивании наших песен вполне может быть такое.
1: Не, ни в коем случае это не песня повлияла, это по наитию. 21.30 режим, как говорится. Так, ладно, в продолжение. Вон, ну, Захар, как и говорилось.
0: Ну да, вот он, появился народ. Привет. Привет, привет, Настюха. Сейчас, я так чувствую, начнет подтягиваться народ. Мы уже полчаса как эфирим. Вот, но мы с дуру все две предыдущих недели кричали, что мы теперь в 9:30. И народ перестроился. Ладно, ничего страшного, сейчас все подтянутся. А итак, Костик, давай, начинай.
1: Начинаю.
0: Заново, ребят, начинаем программу заново.
1: И снова здрасте. Да. Хотел в продолжение разговора, те, кто только что к нам присоединился, напомнить, у нас в гостях группа «Если просто». Мы прослушали совсем немного композиций, поэтому не переживайте, основную массу позитива и музыкального потока вы успеете еще получить. Задавайте свои вопросики. Напомню, что ребята у нас из Татарстана, поэтому если есть земляки, можете порадоваться за своих коллег-музыкантов, опять же, и за земляков. Задавайте вопрос, узнавайте, откуда ребята, и приглашайте, конечно же, на выступление. Сейчас в каком у вас вообще вот формате двигаться? Вы так собираетесь в этом же формате двигаться, либо собираетесь что-то добавлять?
2: Ну, да всегда бы прикольно что-нибудь добавить. Это я же говорю, опять же, любая песня новая, там, ну, музыка, например, да, это то, до чего я, допустим, могу добраться собственными руками. Потому что попадется мне в руки какая-нибудь интересная гитара там или басуха, или просто вот в электронике там, допустим, начну залипать, да, что-то вот может вырасти другое. А вообще хочется что-то такое, там, потом уже поиграть минималистичное, например, там, просто какие-то небольшие ударники, там, ну, просто драм-машинка какая-нибудь, и под гитарку, там, ну, максимум, может быть, с подложечками каким-нибудь в виде электроники. Ну, такой one-man band, короче. Все сам, все там при добавок, в принципе, все это можно сделать. Ну и дальше как Рамиль там получится.
3: Но в таком формате, вот как сейчас у нас пока же 8 треков, мы планируем довести до 10, выпустить как отдельный релиз, как бы альбом.
2: Да, можно как-то потом заморочиться, да, оформить это как-то там в интернете и так далее. Ну, чтобы было с неким таким буклетом, с описанием каким-то. Ну, то есть... Обычный такой, нормальный такой, типа интернет-релиз, там, можешь в iTunes куда-нибудь кинуть и так далее, чтобы, глядишь, кто-нибудь скачает.
1: Ну, должен сказать, это весьма слушабельно, то, что вы делаете, поэтому я с большим удовольствием захотел познакомиться с вами лично, и, как бы, очень много треков, которые я прослушиваю на неформатном радио для выбора группы в программу, очень многие берут и... Слышно то, что ребята что-то умеют. Слышно то, что они откуда-то что-то начинают. Но все это настолько сыро. И вот как-то сделано непонятно. Непонятно для чего. В этом же случае с вами вы все четко подводите. Кстати, где вы пишетесь?
2: Да, пишемся там же, где я работаю. В ДК. То есть, ну, это, можно сказать, такая типа Home Records. Да, такая.
1: То есть вы там есть какая-то аппаратура, где вы размещаетесь и начинаете запись?
2: Ну да, у меня есть свое, естественно, мое рабочее место, мой кабинет, где я, собственно, тружусь, свожу там и так далее. То есть у меня
3: ну да, это можно
2: микрофон, там мониторы студийные, комп. Ничего как бы необычного, ничего выдающегося. То есть.
1: Ну, у нас была такая исполнительница в гостях, как Бадария. Она человек мульти... Как это правильно назвать, даже не знаю, Захар. Мультичеловек, наверное. Она пишет,
0: сводит... Человек-пароход. Причем дипломированный пароход. Вот, и выложила она. Недавно я в ленте увидел, тоже от нее сбежал нахрен барабанщик. Она их только-только

0: начала собирать. И, видимо... Вот, кстати, Рамилю с Женькой им гораздо проще. Им не страшно потерять барабанщика и гитариста. Вот, спрашивает у нас вопрос из зала. Народ, откуда название такое взялось? Был уже... Ну, ответь еще раз, потому как люди только сейчас начали подтягиваться. Привет тебе, Дениска. Вот, все думают, что мы в 21.30, а мы вот сегодня взяли и в 9 начали.
1: Название, ну, просто незамысловатое. То есть, я говорю, изначально треки писались, допустим, ну, один первый трек, который написался, он попал к Рамилю. И он, допустим, просто был там Рамиль Габитов, «Песня сердца». Потом мы записали еще парочку, потом еще три. И, грубо говоря, уже когда 4 трека набралось, я говорю, давай как-нибудь оформим, что это совместный, ну, то есть это коллектив уже, то есть наш типа творческий дуэт. Вот, наверное, так будет проще. То есть рубимся так. С меня музло, с тебя тексты и вокал. Все.
2: Ну, название, если просто принадлежит Жене, он его придумал, у меня с неймингом все тяжело, в этом плане я долго мучаюсь, чтобы придумать, но Женя вот выдал.
1: Опять же,
2: просто,
1: да, там можно было, я не знаю, там какие-нибудь замороченные длинные названия придумывать, или, например, там как-нибудь на английском, типа, как Modern Lemon, хотелось, а тут что-то вот как-то вот мне просто, ну, если просто, потому что, ну, что, я вот просто написал, он просто спел.
2: Ну, потому что, да, прям ярко отражает то, чем мы занимаемся. Если просто, и все. Он просто сочинил музыку, я просто придумал какой-то текст. То есть особо не заморачиваемся и не паримся. Вот как льется, как идет это из нас, так и делаем. Если просто. Вот.
3: Ну а на данный момент есть у вас уже там 1-2 поклонника, которые с удовольствием слушают вашу музыку?
1: Ах, хз.
2: Как минимум 3. Площадка-то выступает, наверное, больше моя страница ВКонтакте. Но лайки есть и отписываются, комментируют люди прям.
1: Ну, у нас есть, я завел страничку песни на таком моднейшем сайте Promodigy. Там как бы...
2: Да, и там тоже.
1: Непосредственно там есть как бы страничка с моей музыкой, просто инструментальной, или еще что-то, какие-то там ремиксы я делал кому-то. Там, опять же, для некоторых рэп-исполнителей делаю биты, свожу, вот, и думаю, дай-ка тоже закину сюда это творчество.
0: Женя, а ты считаешь рэп творчеством?
1: А почему бы нет? Еще как.
0: Еще как?
1: Ну, он, понимаешь, он же такой, вот смотря что считать рэпом, да, там, ну, если кто-то использует речитатив, это нельзя сказать, что это рэп. У нас тоже есть треки, где кое-где там, ну, присутствует речитатив. Но я же не могу сказать, что это рэп.
0: Я не про реп...
1: Ну и вообще, как бы, это отдельная тема, на которой можно дискутировать там многими часами. У каждого свой рэп, и каждому свое. Кто-то вот... Кто-то, может, и фейса слушает.
2: Но, кстати, мы с Женей сотрудничаем не только в рамках проекта, если просто у нас есть и рэп, тот же самый... рэп-вещи.
0: А вы пишете,
1: вот он, да,
0: вы пишете трек, фонограмму для рэперов? То есть Женек сыграл, Равиль спел, Рамиль, извини. Вот. Да, а какой-то рэпер потом вышел и под эту фанеру подрыгался и сказал, йоу. Канает такое, нет?
1: Навряд ли. Мы ему йоу-то это самое. Куда?
0: А что, выложит ценник?
1: Откуда вылезло это йо? Туда и зайдет.
3: Мы 20 лет за рулем, у нас не проскочишь.
1: Ну, примерно так, да.
3: Анастасия, ну... возвращаясь, да, к теме, извиняюсь, перебил, Евгений, возвращаясь к теме текстов и музыки, она интересуется, то есть вначале пишется у вас музыка, только потом текст.
1: Ну, да. с первыми треками было именно так, потому что у меня были какие-то музыкальные заготовки, которые я, в принципе, не знал, как их реализовать. То есть в плане того, что это как законченная композиция, в плане музыки, ну, не очень, как бы, хотелось именно песня. Поэтому я скинул Рамилю, он и вообще, когда как пишется музыка, да, то есть я что-то написал, там накидал какие-то квадраты, такой думаю, ну вот примерно должно быть так. И когда Рамиль скидывал свои демки, как он напевал там, ну, я уже такой думаю, нифига себе, вот он как вот. Я вообще по-другому это все дело представлял, оно, думаю, будет по-другому звучать. Поэтому, собственно, и зацепился, как-то было интересно. Потом уже просто, уже конкретно я, допустим, что-то сажусь там, делаю и знаю, что, в принципе, Рамиль как раз подойдет. То есть это уже целенаправленно было. А сперва, да, просто эксперимент. Ну и всегда эксперимент. То есть и в основном как бы там есть проблемы во всем, там, в звучании и так далее. То есть без этого никуда. То есть если просто не вдобаться в все эти технические дебри.
2: Но тут больше имеется в виду, наверное, что да, создается сначала музыка, а потом на нее текст. Ну и сама вокальная мелодия придумывается. Вот.
3: На данный момент можно сказать, что вы друг друга уже понимаете, создавая очередной трек?
1: Ну, скорее всего, да.
3: Ну, то есть, я имею в виду, заранее знаете, что предугадываете друг другу, что может написать, там, имеется в виду Рамиль, что может написать Евгений, и вот Евгений, что может, какой текст может придумать Рамиль?
1: Ну, в плане текста, ну, что-то... Ну, в основном же, если так многие посмотрят, там очень много всяких, типа, лиричных в плане текста, да, или какие-то, может, даже грустноватых. Я как-то пытался писать именно вот веселую музыку, и на самом деле вот грустную музыку проще делать. Проще вот эти какие-то там нотки печали вызывать в людях, чем нежели делать веселую музыку. Вот это реально труд большой, чтобы вот чтобы от души это было угарно и к тому же еще и качественно. То есть вот мы тоже как-то вот прикалывались с ребятами, было свободное время, мы вот делали хотели сделать такой типа виртуальный коллектив, назывался он у нас Via Opa Opa. И вот типа музыка на нем должна была быть максимально разухабистая, угарная, раздолбайская, ну и соответственно приправлено все это может быть где-то в меру, а может быть нет, там ненормативной лексикой, но чтобы это было угарно. Вот. Получилось что-то сделать около двух, ну, вернее, четыре композиции, и только две из них можно назвать песнями, и все. И дальше стопор.
3: Ну, весьма самокритичное отношение к творчеству. Давайте мы сейчас послушаем следующую композицию, после чего вернемся к разговору, тем более, что у нас есть еще один вопросик.
0: «Танец под луной» называется трек. Оставим, слушаем и поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, мне пришлось повысить голос. У меня тут три оратора сидят и...
3: Я что-то ржу.
2: И у них... Я говорю, ребят, 20 секунд, 10 секунд, 5. Я говорю, стопэ, блядь. Все, замолчали. Тихо, все эфир. Включаю эфирную кнопку, и все молчат. Вот. Итак, друзья, забыл я, какая у нас сегодня программа, и вместо без воды включил отбивку миксера, ну да ничего страшного. Вот. Итак, 21.47 на наших зеленых, смотрите, сколько уже у вас, от нас уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5, если кому это все еще интересно. А наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А сегодня в гостях у нас группа из Лениногорска «Если просто», Женек и Рамиль. Вот, прошу любить и жаловать. Йоу. Йоу-йоу. Все, включайтесь, можете говорить.
4: Вопрос от Дениса. Какие у вас еще проекты есть? И есть ли они?
3: Да, Денис знатный мой товарищ. Он просто решил как бы помочь
5: наши проекты. Товарищи, да.
3: Да,
2: да, я сейчас спалю, ребят. Денис, ты не представляешь, что они тут про тебя какие гадости говорили за кадром.
3: Да, да. Нет, Захар сейчас гонит. Денис, ты супер, да. Светозар ты наш. Проекты, ну, вот говорю же, помимо написания вот музыки для проекта «Если просто», пишу разные биты для приятных мне рэперов, можем так сказать.
5: В том числе и для меня, да.
3: Да, делаю музыку для Рамиля, для его сольного творчества. Вот тут больше как бы именно его заслуга, то есть он очень... разносторонний исполнитель, вокалист. Ну, его заслуга в том, что он может написать хорошие, приятные, ну, иногда это может быть даже и стихи. То есть, в принципе, вполне вероятно, что это и в стихотворной форме было бы неплохо. А так, да, хороший текстовик и исполнитель. Вот только поэтому.
4: А спасибо. Как мы
3: ну и я, естественно, я просто мега крутой альфа-звукач. Я пишу музон, то есть я лобаю на всем. Все пишу один.
4: Как вы вообще встретились? Как вообще нашлись два человека, которые, в принципе, по своему внутреннему миру немного не похожи?
2: Абсолютно разные два человека. Говорю уже прямым текстом.
3: Да, да. А вот так вот. Ну, потому что мы как бы работаем в творческой среде. Мы все в культуре, вот, в городской. Соответственно, мы просто по работе пересекались очень часто, поэтому...
5: Ну, как пересекались и пересекаемся, мы работаем вместе, почти каждый день видимся. Он мероприятия озвучивает, Женя, я пою на этих мероприятиях, ведущий, и поэтому работаем вместе. Поэтому...
3: Да, и тамада хороший.
2: Потому что вот слышно, что Рамиль, он такой солнечный человек, а Женька, он такой угрюмый жук, вот, который привык кнопки двигать и ругаться на музыкантов, не плюйте в микрофон, компрессор не
3: справляется. Да, запись дубля там, ну...
2: Да-да-да.
4: Вот. После вас потом колонки перематывать приходится.
3: Жгем адские пищалки, например, все там.
4: Чем наполняете себя по жизни, вопросик к вам, кроме музыки?
3: А, отлично. Рамиль веган, все.
4: Наполняешь себя травушкой, муравушкой, да?
3: Да, он за брокколи работает.
5: За еду кошерную. Да. Ну... Да,
3: вот,
5: если...
3: собственно, вот, извините, я всех вас перебью. Вот, собственно, и занимаемся тем, что есть какое-то свободное время, уделяем его, я вот написанию музыки. Вот. А помимо там чего-то, ну, как у всех обычных людей, какие-то свои житейские радости. Интернет.
4: Ну, в принципе, Жень, тебе очень просто с Рамилем работать. Почему? Потому что ты ему звонишь. Рамиль, есть выступлялка, травушка, брокколи с меня.
3: Ну, наверное, да.
4: Рамиль все бросает.
3: Пусть так.
4: Рамиль все бросает, говорит, ёшкин корень, 100 лет брокколи не ел, айда выступать.
3: Ну да, да, да. А там подстава, там все в мясных нарезках, в колбасе и вообще, короче.
4: И в итоге как Рамиль, Рамиль теряет сознание, ты его укропом отхаживаешь и обратно на танец, да? Это здорово, когда такой позитивчик.
5: Да.
4: А что вообще мероприятия, какие обслуживаете вместе? Что, вот опять же, возвращаясь к теме, где бы вам выступить, ведь сами говорите, что на разных мероприятиях пересекаетесь, и почему бы, коль вы руководите этими мероприятиями, не толкаете свое творчество?
5: Но ну, руководим это сильно.
2: Они
5: сказано.
2: Не руководят, они обслуживают, Костик. Ты маленько.
3: Да, мы же обслуживающий персонал.
2: Неправильно
4: да,
2: тему
4: какая разница?
2: Понял.
4: Какая разница? Нет-нет, да и да, можно же вставить.
5: Но вот просто я пою в основном такие форматные песни, эстрадные, попсовые, которые подходят под формат того или иного мероприятия. То есть что-то стандартное, общепринятое. А вот такое включить, такой полурок, это... Но просто не зайдет в данном конкретном мероприятии.
3: То есть на те мероприятия, которые проводятся, да, там общегородские или еще какие-то, там, соответственно, и публика-то, ну, либо дети, либо предпенсионные, либо пенсионные возрасты, соответственно, что им буду врубать песню «Танец под луной»?
2: А нет, все же просто очень делается. Был у меня опыт такой. Они просто выключают слуховые аппараты и дремлют. А ты развлекаешься.
3: Ну и опять же, там же куча других коллег, которые ответственны за мероприятие, то есть режиссеры. Да,
5: режиссеры, и... то есть программа заранее составляется, из каких номеров будет состоять. То есть просто так вклиниться в программу и внезапно включить другой минус, такое не прокатит. Заранее все одобряется, составляется. Вот.
3: Ну то есть цензура, все дела.
4: Возле розетки со штекером стоит человек специально обученный, да, если что-то не то звучит, он им бац, вырубил, и хана.
3: Ну, нет. Ну, мне говорю, мне проще, вот мы добьем проект до 10 песен, и если действительно получится, ну, в принципе, говорю, мне проще собрать ребят и сделать, как бы, живой коллектив, и с ним попытаться выступить там, на каких-нибудь... мероприятий.
4: Ну, Жень, я думаю, получится. Получится, продолжайте делать все в том же духе, потому что то, что вы делаете, очень, ну, мне, например, нравится. Интересуется Анастасия, чем славится ваш многотысячный Лениногорск?
5: Нефтью.
3: Нефть. Да. Нефть, нефтяники, геологи и так далее.
2: Трехъярусный метрополитен.
3: Но, понимаете, эта нефть не про нас. Мы не живем, как в Дубае. То есть она куда-то добывается, уходит.
2: А ты знаешь, я так вот подозреваю, в России вся нефть не про нас, хотя и числится...
3: Да, да.
2: Хотя и числится народным добром. Там. Я вот сегодня в очередной раз поглядел, сколько соляра на заправке стоит, и как бы так это выматерился.
3: Ну, стыдно, да.
2: Стыдно. Стыдно. Ладно.
3: Не будем о грустном.
2: Не будем о грустном. Давайте.
4: Я думаю, Анастасия сейчас прям получила такое моральное удовлетворение от того, что мы узнали, насколько много нефти проходит мимо людей в Лениногорск.
2: Они просто сидят на трубе. Сидят на трубе, но как-то все мимо.
3: По усам течет и вот больше никуда не попадает.
4: Но я ребята, чтобы... в Лениногорске, может быть, ну, вы мне расскажите, есть наверняка же развлекательное заведение для молодежи, я имею в виду не просто клубы там, а именно такие клубы не ДК, а клубы ночные.
2: Я больше чем уверен, что у вас еще сохранился Дом пионеров и Дом детского творчества.
3: Дом детского творчества есть, да. Не, вообще, в принципе, говорю, мне Лениногорск нравится. Как, ну, здесь люди неплохие.
2: Все два неплохие.
3: Отлично. Да нет, нормально такая бодрая атмосфера. Как бы здесь, ну, много всех уживается. То есть там, ну, многонациональный город, грубо говоря. И как бы все в мире в порядке ТВДТО. Вот. Ну, может, я просто не вижу какого-то негатива, и все в порядке, мне так кажется. У всех по-разному. Достопримечательности, ну, крутейшая ротонда, хороший лесопарк. Здесь, понимаете, это такая, как нас называли, это маленькая Швейцария. Понимаешь? Да, да, здесь да. Приятно отдыхать, здесь летом очень красиво.
5: То наш есть... город несколько раз побеждал по России, но в формате своих городов, по количеству населения, первые места занимал по благоустройству. И вообще, если резюмировать ответ на вопрос Анастасии, кажется, Лениногорск — это нефть, зеленый, спокойный, экологический такой, питающийся родниковыми водами город, на самом деле приятный такой, небольшой, тихий и спокойный. Вот.
4: В общем, Анастасия, если лично хотите понаблюдать, как прекрасно разливается летом нефть...
2: Нефтяное пятно по зеленой лесополосе.
4: Да, приезжайте обязательно. Ну, в хорошем смысле, конечно же, посмотрите на достопримечательности, и, возможно, у вас будет такая минутка познакомиться с лучшими музыкантами этого города, Евгением и Рамилем. Далее, какая у нас композиция звучит?
2: Слушай, Жень, а Лениногорск — это по пути в Елабугу, нет?
3: Да. Ну, как?
5: Смотря откуда ехать.
2: Из Казани.
3: У нас юго-восток Татарстана.
2: Мне это ничего не говорит.
5: Ну, из Казани не совсем по пути. Из Казани надо
3: это, сделать. Елабуга — это прямо вот набережные Челны, прям рядышком.
2: Тогда я к вам не заеду. Все.
3: Отбой. А в Елабугу с концертами?
2: А?
3: Ты в Елабугу с концертами?
2: Я посмотрю. Я как бы с концертами в Казань, в Нижний планирую, а в Елабугу у меня там друг, которого 30 лет не видел. Вот, хочу прокатиться. Вот, ладно, едем. Ну, да. Дальше слушаем группу «Если просто». Трек называется «Ночь». Поехали.

0: Итак, друзья, 22.02 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, начал я песню слушать. Мне вполне себе она начала нравиться. И тут ребята решили со мной потрындеть. А так как меня не слышно, когда играет музыка, так я трек и не дослушал. Вот, так, ребят, вот вам пишут: привет из Омска. Это как у человека-вегана такие тексты пишутся. Луна, ночь, тени, кусание. Спасибо, удачи ребятам. Все очень нравится, Светлана. Вот. Человек-веган. Давай. А как, веган или веган? Как правильно?
1: Видимо, потому такие пишутся, некая компенсация.
0: Жрать охота просто очень. Слушай, а ты вот принципиально или по здоровью не жрешь мясо?
1: Ну, принципиально, это уже лет 5.
0: А тебе хочется его есть или...
1: Вот нет, у меня никаких мучений нет, я не страдаю, не заставляю себя, вот просто нет, и мне это нравится, и я кайфую, вот.
0: Ты знаешь, у меня друг есть, Калюня, живет он в Вологде, и тоже вот у него последние лет 5 вот эти бзики случились, то есть вот он перестал жрать мясо, бросил пить, курить, отрастил бороду, отрастил пузо. Вот, сейчас он прям мантры слушает. Он тут приезжал как-то ко мне на Новый год и жил у меня буквально 2 месяца. Мы с ним дом мой ремонтировали. Вот, и вот каждое утро я просыпался под его мантры. И я все время спрашивал, говорю: Коль, что с тобой? Может, ты там помирать собрался уже? Я не знаю, что с... А человек был, вот он еще ебанутее меня. То есть это вот... Ну, прям, вот он резко, кардинально, вот как перевернули человека с плюса на минус. Тебя что толкнуло на это?
1: Просто почитал, узнал, что такое есть, решил попробовать просто. И понравилось. И продолжил. И все.
2: Ты только что Зухер создал, это если нас Marvel слушает сейчас, кинокомпания. Ты им нового героя создал, понимаешь? Следующий фильм «Человек-веган».
0: А почему бы и нет?
3: Логотип морковка там с брокколи.
0: Надкусанная морковка, воткнутая в брокколи.
2: И у меня вопрос к тебе, Зухер, пардон, а на чем товарищ вегетарианец вырастил себе пузо? Вот это мне вот больше всего интересно.
0: Вот мне самому интересно. Самому интересно. Он, кстати, тоже саксофонист, как и наш Константин.
2: Да, но я тебе тогда рекомендую, когда он в следующий раз приедет, все-таки холодильник по ночам проверять, либо закрывать. Я так думаю, что не просто так он тебя за 2 месяца там пузо наел.
0: Да не жрет, падла, он на кашках. Ты знаешь, вот он настолько у него вот это вот в голову, вот он жрет этот, вот, как называется, гречка, которая вот сырая, да, то есть вот она с поля прям, только шелуху с нее сбили. Вот,
3: он еще и сыроед.
0: Да, вот этот он дрянь, это все. Он нам конфеты на Новый год привез. Это какая-то муть. Он прям с такой радостью нам пихал: открой рот, на, жуй. Вот, жуешь и понимаешь, что в ней не хватает этих вот канцерогенов, химикатов. Ну, то есть, ну, ему нравится. Нравится.
3: Медленно, ну, медленно.
2: Самое главное, чтобы это не мешало жизни. Возвращаясь к теме музыки, от темы вегетарианства.
3: Да, гастрономическая передача. Гастрономический блок закончен, все.
2: Да, ни к чему. Но я надеюсь, что люди, которые нас слушают, даже вегетарианцы, все-таки любят роковую музыку. Мы продолжим общаться в роковом стиле. Продолжая тему нашу музыкальную, что, в принципе, вот кто сейчас есть, ли, вернее, такой человек, который занимается вот вашим творчеством? Либо вы сами как-то куда-то пытаетесь пропить.
0: Костик, о чем мы уже целый час говорим?
2: Нет, я спрашиваю на полном серьезе, почему? Потому что они могут заниматься чем хотят. То есть 8 треков, 10 выпустить там альбом с 10 треками, сделать пресс-релиз. Но есть ли уже на примете человек, который, допустим, сможет этим заниматься в ближайшее время?
3: Да не, вот это именно в поисках. Это же надо, опять же, некий бюджет сформировать, потому что, ну, надо же сделать хорошую картинку какую-то, ну, какой-то концепт выработать, да, для этого. То есть надо как-то его разработать, логотип придумать, ну, чтобы не просто так это было. То есть, в принципе, ну, чтобы смотрибельно было. Вот. То есть... Но за это же, естественно, людям надо как-то, они же потребуют деньги, то есть, ну, или какие-то ништяки.
0: Не, ну, опять же, вариант, там, забрал паспорт и на ушко.
3: Мы вас пропиарим в песне.
0: Потихоньку на ушко дом сожгу и все.
3: Да что вы все...
2: Ты все-таки не избавляйся. Не избавляйся от своего желания кому-нибудь что-нибудь поджечь.
0: Ой, у меня сегодня появилось желание один дом спалить. В очередной раз со мной не рассчитались. Вот, и я как бы, я на этих мыслях, я прям спичку.
3: Не, ну это веский аргумент, Захар, да, флаг в руки вообще.
0: Вот, нормально. У меня сегодня всю ночь мне будут сниться спички.
3: Ладно. И коктейль Молотова.
0: Отвлеклись, да. Отвлеклись.
2: Город, ну, который стоит вот... на нефти, вообще что-то поджигать, это весьма опасно.
1: В общем, продвигателя нету.
2: Молодец, Ами. Выровнял
3: беседу. Если честно, я даже без... вот. В принципе, не знал о существовании неформатного радио до того момента, как загрузил треки. Просто есть в Лениногорске тоже музыкант и исполнитель Дмитрий Лобатов.
0: Вот. Да, есть такой Димка у вас.
3: Вот он присутствует у вас. И он мне просто скинул ссылку, типа, вот. Ну, и, собственно, для него я тоже делаю, как можно сказать, продакшн. То есть для него я тоже пишу музыку. Ну, то есть, в принципе, заруб такой же. С меня музло, с Димона тексты. Но он, в принципе, и сам неплохо там что-то наигрывал, свои идеи там приносил, я просто аранжировал. Соответственно, мы там успели где-то пару треков записать, он как раз тоже к вам на радио их закинул. И я вот просто думаю, ну, дай-ка тоже зарегистрируюсь и закину вот этот наш проектик. Я даже, в принципе, не ожидал, что так быстро там получится какой-то отклик, и что... Вы захотите эти треки как бы послушать у себя в передаче?
2: Это на самом деле дело случая. Порой, когда, знаешь, слушаешь очень много всего похожего, когда одно на другое накладывается, как нюхать духи, иногда попадается такой запах, который резко отличается от других. Вот это примерно та же ситуация, потому что очень много... Материалы хорошего, я не спорю, но ставить одну за другой программу, где будет одно и то же звучать, это скучновато. Нужно порой взбадривать людей какой-то более свежей музыкой, чем-то каким-то новым. И, кстати, вот хочу заметить, ваш коллектив уже не первый, кто достаточно в малом составе собирается для того, чтобы делать свою музыку. У нас вот таких участников, по-моему, в этом году только уже было четверо, да, Захар?
0: Ну, честно скажу, я не считаю, и, как правило, там через неделю-две забываю даже, о чем речь была. Не потому, что я такое говно, а просто очень много музыкантов проходит каждый день. Вот, поэтому я на этот вопрос не отвечу. Ребят, вот вопрос прилетел из Красноярска. Привет, неформатка, есть ли желание записать клип? Если есть желание, то на какую песню? Спасибо, Красноярск, Никитос.
1: Есть.
3: Желание.
2: Спасибо, что
3: есть?
2: Ответили, ребят, очень полноценно.
3: Да.
0: Надо было сказать просто.
3: У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Вот. Примерно так. Естественно, есть желание.
1: Конечно, есть, да.
3: Но нет возможности. У нас мы не обладаем, допустим, какими-то финансовыми возможностями, чтобы мы могли себе позволить окупить именно съемку и. Ну, дальнейшую всю эту волокиту со съемками клипа. Опять же, нужен сценарий написать. И на что это, на какую песню. Ну, в принципе, наверное, на любую можно было бы снять клип. Вот. Пока, грубо говоря, нас двое. Вот. Я и Рами. И если будут на нашем пути, может, там появятся какие-то люди, которые захотят что-то привнести в наш коллектив, то, естественно, мы будем только рады.
0: Ну, как бы, по крайней мере. Для клипа у вас уже все есть. У вас двое.
3: Да,
0: два лица, которые будут мелькать в кадре, уже есть. Вот,
3: осталось только снять клип. Да.
0: Дэна надо заставить. У него как. Дэн, у тебя какой телефон? Напиши нам. Вот, если HD разрешение поддерживает, ну, как бы, отсними их. Вот, дальше дело монтажа, немножечко эффектов, и все. Вот он клип. Мне кажется, ну, с клипом как раз проблем-то и не должно быть. И сейчас, по-моему, все можно сделать дома на компьютере. Как-то.
3: Ну, это, опять же, это можно касаться всего. То же самое, да, вот, грубо говоря, это домашняя звукозапись, опять же, вот 10 лет назад, например, да, я бы не смог, наверное, позволить себе так сделать. Ну, просто потому что не было. Сейчас, в принципе, имея просто компьютер и наличие гитары, там... какого-нибудь аудиоредактора, и вместо инструментов ты, пожалуйста, можешь даже дома на коленке выделывать, в принципе, неплохой саунд. Главное знать, ну, как это сделать.
0: Ты знаешь, вот. У нас ребята с этого, со Свердловска, по-моему, М17 группа, вот если я ничего не путаю, они вообще песни сводили на этом, на iPad, делали полное сведение, запись и вот весь процесс монтажа. Угу. Чем они меня удивили прям вот бескрайне. По-моему, М17, да, Костик?
2: М17, да.
0: Вот, то есть я был настолько в шоке, и достаточно классные вещи
3: получили. И звучало.
0: И звучало прям, то есть вот я бы не сказал, что это на планшете пальцем натыкано. То есть реально хорошо звучало.
3: Надо будет заценить, послушать.
0: Попробуй. Найди у нас М17, они есть. Да, они везде есть, мне кажется, сейчас. Найти несложно. Вот, ребята все делали на iPad. Но не признались, в какой проге. Ну, я, в принципе, не спрашивал, потому что я не поклонник Макинтошей. Вот, но сам факт. Сам факт.
3: Да, неплохо, неплохо.
0: Вот, Дениска пишет, поддерживает у него телефон HD. Соответственно, клип у вас уже практически в кармане. Все, оператор есть.
3: Да, мы его как раз и возьмем главной звездой.
0: А, он звездой вот. Будет?
3: Да, конечно. Талисман группы будет, вот.
0: Вот.
3: У каждой группы должен быть талисман. Вот.
0: Пусть шевроны не снимают эти, пусть они так на нем и висят, и только их покрасить кровью немножечко, и будет хороший логотип.
2: Ладно, давай немного отвлечемся от беседы и послушаем музыку.
0: Следующий трек у нас «О тебе и обо мне».
3: Вон он, самый попсовый, по-моему, самый из попсовый. Того, что мы сделали.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 22:18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами программа «Без воды». Вот, в гостях у нас сегодня группа «Если просто» из Лениногорска. И вот вопрос нам в WhatsApp прилетел. Пишут следующее. Случайно наткнулись с другом на неформатку сегодня. Классная у вас музыка в эфире, даже легенькая есть. А какое семейное положение у ребят? Привет из Анапы, Сергей и Людмила.
1: Ну, прикольно. Вот, там, если бы интересовался просто Сергей. Звучало бы немного странновато. Да, что... Все в порядке, у меня есть супруга, я женат.
2: У меня тоже все в порядке, нет супруги, не женат.
0: Вот, потому что теперь... веган. Я понял, почему ты не жрешь мясо.
1: То, что не ешь мясо.
0: Ты сожрал свою жену.
1: Астрономическая тема, да.
0: И теперь не ешь мясо.
2: В моем случае всегда есть причина. Как бы. А, это вот потому, что ты не ешь мясо. То есть мерзнешь, это потому, что ты не ешь мясо. Еще что-то, это потому, что ты не ешь мясо. Всегда есть чем объяснить.
3: И теперь вопрос к нашим слушателям. Уважаемые, уважаемые знатоки, у кого из них все нормально? Тема для целой передачи. Ну, это здорово. Кстати, Евгений, как супруга относится к твоей жизнедеятельности в плане музыки? Насколько она тебя поддерживает? И вообще, чем она мотивирует, возможно? Или наоборот, говорит то, что бросает это дело?
1: Да, адекватно, адекватно. И, в принципе, ну, наверное, это первый такой критик, кто... Потому что, в принципе, когда я что-то делаю, она слышит это первым. И, ну, вы понимаете, написание музыки, оно же такое
0: извини,
1: дело.
0: Извини, оборву.
1: Я могу там часа два юзать какой-то кусочек, да? Вот. И представляете, как это он залезает ей в голову. Отсюда, как бы, да. Ну, вполне поддерживает. И что-то нравится, что-то не нравится. Я обязательно прислушиваюсь в первую очередь. И...
3: Я почему Женек, спрашиваю,
0: а вопрос,
3: что...
0: подожди, Костик, а ты сводишь в наушниках дома или на работе?
1: А по-всякому, Захар, на работе у меня стоят рокеты, пятерки.
0: Не, я к чему, вот. Я к чему это спрашиваю, именно вот вопрос о том, как жена относится к твоему творчеству.
1: Ну, естественно, когда бывает громко, типа, все, типа, там, надень-ка наушники, я говорю, слушай, дорогая, ну, здесь момент, мне надо посводить на мониторах, потому что... Мне нужна адекватная картинка не только в наушниках, но и чисто на монитор. Да. Ну, для этого есть рабочее место. Соответственно, я просто свожу определенную часть там и что-то доделываю дома.
0: Ну, значит, иногда вообще просто могу прям все дома. Не все сутки у тебя трек звучит на повторе дома. Поэтому,
1: да,
0: наверное,
1: нет,
0: ты
1: конечно,
0: еще жив.
1: Нет.
3: Но это вот та самая обратная сторона людей искусства, когда самые близкие видят именно обратную сторону Луны, так скажем. Когда все это готовится, когда все это мастерится. И, конечно, то, что слушатель получает готовый материал, в отличие от того, что получают родственники, это нужно иметь огромное терпение. И самое главное, желание поддержать своего близкого человека. Я думаю, у Рамиля та же ситуация, только без жены, но, опять же, родные и близкие тоже все это видят изнутри.
2: Ну, я живу один, поэтому у меня с этим попроще. Соседи разве что.
3: А, то есть соседи, все соседи видят обратную сторону Луны, да?
2: Слышат, да, через стенку.
3: Слышат обратную сторону Луны. Смотрите, у нас осталось, грубо говоря, 10 минут. Я предлагаю сейчас у нас две композиции послушать одну из них, предпоследнюю, после чего потрындеть на славу и уже ближе к завершению эфира послушать крайнюю композицию. Какая она сейчас вещица будет?
0: Сон. Сон называется трек.
1: На сон грядущий, да.
0: Ну, еще не на сон грядущий, еще будет одна, но пока вот она. Поехали.

0: Итак, друзья, 22:27 на моих зеленых системных. А с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Если просто» из Лениногорска. Вот, осталось у нас буквально 5 минуточек. Сейчас, Костик, давай, наверное, свой любимый блиц делай.
1: Ну, тут есть еще вопрос от Анастасии. Есть ли секрет отличного настроения у вас? По утрам встаете с той ноги?
2: Да, что бы нет-то. На какую наступил, соответственно, она становится той.
1: Секрет хорошего настроения в чем?
2: Брокколи. Да не надо унывать, ребята. Когда вокруг все хреново, в принципе, да, там тяжело как-то не приуныть. Но ничему хорошему это не приводит. Надо как-то самого себя пытаться взбадривать. Ну, в моем случае какую-то радость или негатив, например, у меня все уходит в музыку. То есть я туда выхлестываю это все просто. И становится легче. Поэтому каждому желаю найти то занятие, которое ему будет нравиться, и он будет получать от этого удовольствие.
1: Рамин?
3: Ну, какого-то особого секрета нет. Да, наверное, тоже есть смысл как-то сублимировать, во что-то в творчество отправлять. Но просто когда жизнь наполнена чем-то интересным, тем, что тебе нравится, то, в принципе, жизнь хороша. Не так, что занимаешься чем-то на работу, на нелюбимую ходить или еще что-то такое. А что-то должно быть в жизни то, что тебе нравится, ты этим занимаешься. Вот.
1: Это здорово. У меня есть вопрос. Ну, как не то, что любимый, наверное, стандартный более, который я задаю абсолютно каждому коллективу, кто у нас оказывается в передаче под конец вечера. Ваши советы музыкантам, которые сегодня, послушав наш эфир, взяли в руки гитары и решили с завтрашнего, а может быть даже с сегодняшнего дня, начать творить, играть. Вот какие вы можете дать советы этим юнцам, а может быть уже и взрослым ребятам?
2: Долобайте, ребят.
1: Да и все, что там, господи.
2: Нет преград для творчества.
3: Ну, да, просто это должно быть любимым делом. И когда оно любимое, ты будешь им заниматься, несмотря ни на что. Плохие отзывы, хорошие, есть ли вообще отзывы, нет ли их. Ты просто этим будешь заниматься, потому что не можешь этим не заниматься. А если услышит кто-то, услышит, нет, нет. То есть это не должно быть чем-то, что надо делать, а потому что хочу и буду. Вот.
1: Назло всем.
3: Да.
1: Понятно. Итак, подводя итоги, сейчас я скажу всем пару приятных слов на ночь глядя, потом, я думаю, Зухер уже закончит. Всем огромное спасибо, что были сегодня с нами. В первую очередь я хочу сказать спасибо группе «Если просто», коллективу «Если просто». Успехов. Успехов обязательно не бросать начатое, потому что задали вы темп хороший, теперь его нужно не просто удерживать, но и, как говорится, ускорять и делать что-то все лучше и лучше. Всем слушателям, опять же говорю, спасибо, оставайтесь с нами. И на следующей неделе читайте внимательно анонсы, ребят, потому что я пока не могу вам сказать, во сколько будет точно, либо в 21.00, либо в 21.30, но в любом случае в следующий четверг у нас будет следующая программа «Без воды». С кем говорить не буду, все узнаете в анонсах. От меня большой всем привет и не болейте.
0: Ну и, собственно, вот так вот мы и заканчиваем сегодняшний эфир. Сейчас, после того, как мы отключимся, прозвучит песня группы «Если просто» под названием «Улетела», после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, друзья, под названием «Улетела», после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, друзья.
1: Ну, ребятам-то дадим сказать?

0: дружно песню «Улетел».
1: Ну, отлично.
2: Спасибо за приглашение, да, спасибо, что уделили прям нам такое внимание. Это, мне кажется, будет новым толчком в нашем творчестве.
1: Новый толчок, спасибо.
2: Да, спасибо. Всем до свидания.
1: Всем спасибо за эфир, всем спасибо, кто послушал. Поругайте нас там хотя бы или похвалите, тоже будет приятно. Ну и закончил я бы, наверное, словами Василия Стрельникова, лучшего прогрессивного друга молодежи когда-то. До свидания.
0: До свидания. Запись эфира выложим завтра. Кто пропустил, сможете послушать, скачать, оставить свои комментарии. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Сейчас слушаем трек «Улетело», после которого включится другой диджей. Пока, друзья.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде из Rhythm & Blues. Вырази себя. Express yourself.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

небо смотрит в глаза, и твое сердце сожмется, и наполнится мир красками, и взорвется, и услышишь ты те главные в жизни слова. Мама,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов, микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

еще. Сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять. Я

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город. Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

беды, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары амаль красавик, але снег с лёдом, як доказ смутку, але ўсё ж таки.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2» Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: все.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и

зависая на краях, одырая ошибок и осознания главного. Любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: хочешь?
1: Возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя есть.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
4: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроен.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет формата.